0: выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 10 часов утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Посетителей поликлиник в одном из районов Владивостока эвакуировали. Подробности далее.
1: Про спонсора.
3: Партнер выпуска Sequoia Park. Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: Утро во Владивостоке началось с эвакуации. В настоящий момент посетители и персонал медучреждений на Интернациональной 56 и Черемуховой 32 вывели на улицу. При этом сквозной проезд через территорию поликлиники номер 6 закрыт. Во всех ближайших внутриквартальных проездах собрались заторы. Причины эвакуации пока не уточняются. Кроме того, эвакуация прошла и в торговом центре в этом районе. Напомню, прошлая волна минирований накрыла город в феврале.
1: Про предупреждение.
3: Крупнейший российский банк разослал жителям Приморья сообщение о возможных проблемах с оплатой банкоматами и СМС с 5 по 9 мая в связи с ограничениями интернета. В тексте говорится, что из-за сбоев в работе мобильного интернета и СМС в этот период могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом к приложению и получением кодов с номера 900. Вход в приложение банка будет доступен через Wi-Fi. Коды подтверждения будут отображаться в истории операции внутри приложения. Ранее стало известно об аналогичных возможных ограничениях в столице.
1: Про наказание.
3: Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты. Комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьим лицам могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверность. Верные сведения о российских военных. Как пишет газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для автора соответствующей публикации, но и для тех, кто ее распространил.
1: Про мошенников.
3: В преддверии Дня Победы мошенники обманывают ветеранов Великой Отечественной войны, представляясь сотрудниками соцфонда или Минтруда. Под предлогом оформления выплат они выманивают данные банковских карт. Об этом рассказали ТАСС в Комитете семей воинов Отечества. Также набирает обороты схема с якобы вручением медали. Ветерану присылают ссылку, перейдя по которой он теряет свои персональные данные. Курс доллара по данным Центробанка на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
1: Про погоду.
3: 9 градусов тепла сейчас во Владивостоке, днем в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, 14-16 градусов. Татьяна Загривенко, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки, авторский двор, детский сад у дома, Sequoia Park создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
6: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО Prime Group. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

достаточно хорошо заметно и прекрасно слышно нас везде, так что насчет невидимок здесь нет, наверное, все-таки мимо. Лучше наоборот, чтобы было еще громче, еще лучше, еще красочней. Авторадио вместе с вами, 5 мая на календаре, я Павел Нахимов у руля, всем говорю здравствуйте.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска — фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации — ваш автомобиль. О ситуации на дорогах рассказываю. Карта Яндекса показывает заторы от Магнитогорской до Столетия, на Русской — в оба направления. Также от Горпарка в центр, на Луговой до Гайдамака. Со стороны Акатовой на мост Золотой.
2: Реклама спонсора.
3: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
4: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
3: Я буду с тобой всегда.
0: «Автомонитор», «Авторадио». Погода.
1: Партнер выпуска — ООО «Team Group Development». Жилой комплекс «Сердце квартала». В Владивостоке сейчас около плюс 10 градусов, сегодня до 16 тепла, без осадков, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
5: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
6: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
5: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.

0: Holding Group Development. Проектная декларация на сайте nasha.ru.
1: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
0: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nasha.dom.rf.
2: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Авторадио представляет.
6: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
5: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru 6+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров. Поэтому она такая, как вы любите. Светофор на перекрестках улицы Нейбута и Ладыгина во Владивостоке временно переведен в режим желтого мигания по техническим причинам. Центр организации дорожного движения предупреждает автомобилистов и просит быть особо внимательными на этом участке. В ГИБДД призвали автолюбителей соблюдать безопасный скоростной режим на дорогах Приморья. Поводом послужило ДТП в районе Новопокровки, где автомобиль слетел с дороги в реку и утонул вместе с водителем. В автоинспекции назвали превышение скорости одной из главных причин серьезных аварий. Кроме того, специалисты рекомендовали приморцам быть готовыми к внезапному появлению диких животных на дорогах, отметив, что резкие маневры на большой скорости могут причинить вред как животному, так и водителю. Студенты, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом порталу news.ru рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чеплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентах с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участников СВО и членах их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных или неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожара, кражи, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного вуза. Заявления и документы обычно подают в деканат, профком или социальный отдел. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио.
2: В Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
10: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
11: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Фит-сервис. И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: прямо сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы. До стороны Зари до Столетия и от Второй речки до Зари. Также от Гурпарка в центр за ДТП на Котельниково в сторону Рабочей, на Борисенко в сторону Спортивной.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: В Владивостоке сейчас около плюс 11 градусов. Сегодня 16 тепла без осадков. Умеренный ветер до сильного.
1: Реклама. Авторадио представляет. Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
2: Мне нравится здесь королевство.
1: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.
3: Я календарь.
4: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-Арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток. Приходите. Будет круто. 12+.
5: Информационный спонсор Авторадио.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Центр Владивостока вновь перекроют. Подробности далее.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград. Умный выбор без переплат».
0: Про главное.
2: Генеральная репетиция Парада Победы во Владивостоке пройдет уже завтра, 6 мая, с 7 до 13 часов. В связи с чем с 6 часов будет ограничено движение по Корабельной набережной и Светланскому переулку. А с 7 будут перекрыты улица Светланская до остановки Лазо и Алеутская от Семеновской до Первой Морской, а также прилегающие улицы. Водителей попросили продумать альтернативные пути, так как в будний день с учетом масштаба ограничений пробки будут неизбежны.
0: Про День Победы.
2: И в продолжении темы. 9 мая праздничная программа начнется в 10 утра с парада на улице Светланской. В течение дня на Центральной площади и на других площадках запланированы концерты, памятные акции и угощения солдатской кашей. А завершится праздник в 22 часа фейерверком, который запустят с Корабельной набережной.
0: Про автомобили.
2: Рынок подержанных автомобилей в нашей стране ждут серьезные изменения. Для машин могут ввести расширенный формат цифрового паспорта. Это должно снизить риски мошенничества. Предполагается, что в таком паспорте будут отображаться реальный пробег, участие автомобиля в ДТП, данные о владельцах, залогах и арестах, а также история ремонтов и обслуживания. Нововведение поможет покупателям заранее проверять автомобиль перед сделкой и сократит число случаев скрученного пробега и скрытых дефектов.
0: Про деньги.
2: В первом квартале этого года кассиры приморских банков обнаружили 19 российских банкнот с признаками подделок. 17 пятитысячных и 2000-х. В аналогичном периоде прошлого года в банковской системе были выявлены также 17 фальшивок. Узнать о признаках подлинности российских денег можно на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: 10 градусов тепла сейчас во Владивостоке, днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, до плюс 16. В крае днем также переменная облачность, осадков не ожидается, ветер умеренный до сильного, температура воздуха от 12 до 26 градусов выше 0. Татьяна Загривенко, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора! Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

Хорошая предпраздничная неделя впереди, когда мы тоже с вами находимся в таком хорошем, приподнятом настроении. Понедельник позади, и сегодня вторник, у нас уже легче, уже лучше и красочней. 5 мая на календаре, я Павел Нахимов в студии. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
4: Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Магнитогорска до Гоголя. Также и на Котельниково в сторону Рабочий, от Горпарка в центр из-за ДТП. Движение осложнено сейчас. Также на Русской в оба направления.
0: Реклама спонсора.
5: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева. 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках. 23-9-00. Сайт «угона.нет».
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
4: Во Владивостоке сейчас около плюс 11 градусов. В течение дня сегодняшнего плюс 16. Без осадков, умеренный ветер до сильного.
0: Реклама. Авторадио представляет.
6: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
0: Авторадио представляет.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Дознаватели МЧС устанавливают причину трагического пожара в частном доме в пригороде Владивостока. По данным ведомства, дом загорелся минувшим вечером на улице Третьей Восточной. На момент прибытия пожарных вся площадь, около 80 квадратных метров, была охвачена огнем. В ходе тушения спасатели обнаружили в одной из комнат тело погибшего человека, личность которого устанавливается. По факту пожара проводится проверка, устанавливается причина и все детали происшествия. Масштабное обновление ждет улицы Черняховского и Невельского во Владивостоке. В данный момент рабочие готовят основания под новую подпорную стену. Подрядчик демонтирует старые элементы, готовит пешеходные зоны с тротуарами по обеим сторонам. Кроме того, проект предусматривает изменение схемы движения и увеличение числа полос. В будущем здесь появятся парковочные карманы и новые пешеходные переходы. Все это должно повысить безопасность и удобство для водителей и пешеходов. Российские власти начнут борьбу с негативными социальными явлениями среди молодежи. Список мер утвердил премьер Михаил Мишустин. В документ включено 41 мероприятие. Они предполагают проведение различных семинаров, в том числе для профилактики межнациональных конфликтов. В школах и колледжах будут проводиться профилактические беседы об ответственности за экстремистские и террористические преступления. Отдельный блок связан с мониторингом интернета. Фильм «Чучело» по мотивам знаменитой одноименной повести Владимира Железникова выйдет в российский прокат 27 августа. Как пишет «Чемпионат», в сети появились кадры из фильма. Кинолента рассказывает историю первой любви, которая превращается в историю предательства. Главная героиня Аня берет на себя вину друга и становится объектом травли одноклассников как в реальном мире, так и в соцсетях. Картина сочетает в себе элементы подростковой драмы, мюзикл и скрин-лайф. Ранее повесть экранизировали в СССР. Фильм Ролана Быкова с Кристиной пока это в главной роли вышел в 1983 году. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио. Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Ты дома. И, слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом.
7: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
14: Я тоже не знаю. Сам для начала с ними слетаю.
13: Нет, я готов.
14: Это хорошо. Становись в очередь.
15: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
16: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
17: категория 16+.
18: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы от Гурпарка в центр из-за ДТП, также со стороны Зари и до Столетия из-за аварии. На Котельниково в сторону Рабочей, на Народном проспекте в сторону Рабочей, на Русское в оба направления, на Борисенко в сторону Спортивной и в районе Диамида также.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала» во Владивостоке. Сейчас около плюс 11 градусов сегодня, да, плюс 16 без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте nashkatun.rf.
0: Реклама. Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвоя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвоя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90.
8: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
9: Реми всегда выгодно.
10: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
11: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый день, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Пожароопасный сезон в Приморье набирает обороты. Подробности далее.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: 35 природных пожаров зафиксировано в Приморье за минувшие сутки. По данным МингОЧС региона, 4 из них в Красноармейском, Спасском, Михайловском и Пожарском округах продолжают действовать. Общая площадь возгораний 84 гектара. В тушении огня задействован 41 человек. Напомню, на фоне сухой погоды в ближайшие сутки класс пожароопасности леса в Приморье повышен до 4-го. Это касается побережья от Хасана до Кавалерова, а также в центральных и западных районах от Пограничного до Дальнереченска. Приморцев призывают не жечь костры и траву, особенно при усиленном ветре.
0: Про мигрантов.
2: Россия намерена увеличить госпошлины для мигрантов, например, за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей. Это позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, пишет российская газета. Госдума готова рассмотреть вопрос оперативно, об этом заявил спикер Вячеслав Володин. По его словам, мигранты, которые хотят жить и работать в России, должны знать русский язык, законы страны, ее историю и культуру, а их пребывание должно быть экономически обосновано.
0: Про санкции.
2: Исключение ряда позиций компьютерной техники из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных в России товаров. У них есть достаточное количество аналогов, об этом заявили в Минпромторге. Там также уточнили, что смартфоны Apple, Samsung, Asus, Google Pixel и Nokia, а также целый ряд других остаются в списке параллельного импорта. Ввиду того, что ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака чуть ли не основной источник зарубежной компьютерной техники в нашей стране, по оценкам экспертов, впереди очередное подорожание. Они отмечают, что на рост цен также повлияет и технологический сбор, который ожидают в нашей стране в сентябре.
0: Про работу.
2: Каждая четвертая компания в России перестала нанимать новых сотрудников или сократила действующий штат. Как рассказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, около половины организаций планируют перейти в режим экономии уже этим летом. Так, почти каждая вторая компания рассматривает возможность перевести работников на неполную занятость или отправить в отпуск без содержания. И еще больше готовы сократить административные расходы, потребление услуг и благотворительные траты. Официальный курс доллара по данным Центробанка 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: 10 градусов тепла сейчас во Владивостоке, днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, до 16 градусов тепла. В крае днем переменная облачность, также без осадков, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха в разных районах от 12 до 26 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Автомонитор.
1: Вновь расскажу о ситуации на дорогах. И карта Яндекса нам показывает заторы со стороны Магнитогорска и до Фирсова. Также движение плотное со стороны Второй речки до Зари из-за дорожных работ. На Котельниково в сторону Рабочей, на Народном проспекте в сторону Рабочей замедление. Русская в обоих направлениях. Плотно двигаются машины на Борисенко в направлении Спортивное из-за ДТП.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов. Сегодня до 16 тепла, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните. 2148.
3: 2148.
4: «Биомеханика».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
7: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
8: Я календарь.
9: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто, 12+.
0: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет. Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для любимых блюд. В районе 3-й рабочей на улице Жигура 2 во Владивостоке произошло ДТП. В настоящий момент движение со стороны Котельникова по улице Аллилуева сильно затруднено. Автомобилистам рекомендуют учесть эту информацию при планировании поездок. В результате порыва теплотрассы во Владивостоке погибли 2 человека. Уже установлено, что это бездомные, которые ночевали рядом с местом аварии. Делом уже занимается Следственный комитет. В частности, проводится доследственная проверка на предмет признаков халатности, которая привела к трагическим последствиям. Кроме того, следователи установят, по какой причине люди, жившие у теплотрассы, не были вовремя замечены социальными службами. Напомню, авария произошла накануне на улице Киевской. Приморцев приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы в 12 часов по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru и на экранах всей страны, объединяя поколения и сохраняя память о героях. Регистрация продлится до 6 мая. В личном кабинете сайта необходимо разместить фотографию и информацию о родственнике. При необходимости можно воспользоваться функцией улучшения фотографии и сделать ее цветной. Для обеспечения достоверности сведений модерация поступающих анкет ведется в несколько этапов с привлечением профессиональных историков. Такой подход направлен на предотвращение любых попыток фальсификации истории и появления фейков. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюз. Автомонитор.
2: Прямо сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Котельниково в оба направления, на Борисенко в оба направления из-за ДТП, на Русское в оба направления от Второй речки до Постышева и со стороны горпарка в центр.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке сейчас плюс 13, сегодня 16, тепла без осадков.
0: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте нашечетун.рф.
1: Реклама.
7: Нежные, домашние, красивые, тихие.
8: Дети?
7: Если бы квартира.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
4: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
5: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
6: Реми всегда выгодно.
7: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник.

0: Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
1: Аудитория 0+.
2: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
3: Авторадио представляет.
4: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
3: Авторадио представляет.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
7: Информационный спонсор «Авторадио».
8: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
9: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 13 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый день, в студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу: во Владивостоке ограничат продажу алкоголя. Подробности расскажу далее.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: С 5 по 9 мая во Владивостоке ограничат продажу спиртного. Запрет будет действовать на расстоянии 100 метров от границ проведения массовых мероприятий за час до начала, во время и в течение часа после. Как пишут Дальневосточные ведомости, под ограничения попадают фестивали, концерты, митинги, шествия и даже артиллерийский салют. Напомню, праздничная программа в этот период охватит не только центр Владивостока. Мероприятия запланированы также в районе Снеговой Пади и на островных территориях.
0: Про экзамены.
2: Правила сдачи экзаменов на водительские права изменились в России. По данным парламентской газеты, теперь у курсантов автошкол будет 2 месяца после успешной сдачи теории. Если за это время сдать практику не получится, придется пересдавать теоретическую часть. За использование телефона, камеры и других гаджетов к экзамену не допустят. Также водительские права будут аннулировать, если владелец пропустит внеочередной медосмотр.
0: Про законы.
2: Владимир Путин подписал закон, который позволяет консервировать печень трески прямо на рыболовных судах в прибрежной зоне и в районе действия международных договоров Северного рыбохозяйственного бассейна. Печень трески – скоропортящийся продукт, из-за чего рыбаки вынуждены были утилизировать его еще в море. И до береговых заводов доходила не вся уловленная печень. Как пишет парламентская газета, новый закон изменит условия заготовки.
0: Про мошенников.
2: Аферисты придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Как пишет РИА Новости, злоумышленники представляются специалистами, которые меняют замки и ключи домофонов в подъездах. Говорят жильцам, что первое время нужно ходить по специальному коду. В этот момент в Telegram приходит уведомление с кодом, который мошенники просят продиктовать. Они уверяют, что эти цифры являются сгенерированным пин-кодом для доступа в подъезд. А на самом деле это системное уведомление мессенджера для авторизации на новом устройстве. Далее аккаунт похищается.
0: Про деньги.
2: Работодатель обязан выплатить отпускные не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска. При этом день выплаты в срок не входит. Об этом россиянам напомнили в Минтруде. Если дата выпадает на выходной или праздник, деньги должны перечислить заранее, в последний рабочий день. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: 12 градусов тепла сейчас во Владивостоке, днем в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, 14-16 градусов. В крае днем также переменная облачность, осадков не ожидается, ветер умеренный до сильного, а температура воздуха в разных районах от 12 до 26 градусов. Татьяна Загривенко, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарты».
0: Автомонитор.
5: Вновь расскажу о том, что происходит на дорогах нашего города. Заторы со стороны Снеговой Пади до Кольца Багратиона и обратно. От Гурпарка в центр, от Лозов в центр, на Котельниково в оба направления. На Борисенко в сторону Спортивной также.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: Во Владивостоке сейчас около плюс 13 градусов, сегодня до 16 тепла, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
6: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
7: Где купить здоровый сон? Верена Мебель. У нас правильные матрасы фабрики Вифейн. Они гарантируют вам отличный сон для продуктивного дня. А цены от производителя очень выгодные. Адреса магазинов и подробности на сайте verenamebel.rf.
8: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Авторадио представляет.
9: Будто я египтянин.
10: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
9: Мне нравится здесь королевство привык.
10: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
11: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
0: Реклама на Авторадио. 22 66 500.

0: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Детские лагеря в Приморье готовятся к началу сезона. В этом году дети смогут отдохнуть в 32 оздоровительных учреждениях, среди которых даже есть один лагерь на острове. В среднем путевка обойдется в 65 тысяч рублей. Цена самой бюджетной путевки начинается от 18 тысяч. Самая дорогая стоит почти 130 тысяч. В этом году вернуть за путевку можно будет до 10 тысяч рублей, а семьям с невысокими доходами компенсируют до 20 тысяч. Мошенники придумали новую схему обмана в канун Дня Победы. Потенциальные жертвы – пожилые люди. Об этом предупредили в прокуратуре. Пожилым людям начали звонить неизвестные, чтобы выманить у них данные под предлогом вручения выплаты и подарка перед Днем Победы. Звонят якобы из администрации, называют адрес, дату вручения подарка и другие детали. А для оформления выплаты просят сообщить данные – паспорт, СНИЛС, код из СМС, реквизиты карты. Пока аферисты получают доступ к банковским счетам или госуслугам. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения детей. Об этом распорядилось правительство страны. Обучение будет организовано органами власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Помимо педагогов, такой курс предоставят кураторам по вопросам безопасности, а также замам руководителей учебных заведений. И исполнители указа каждый год будут предоставлять отчеты о результатах деятельности в Минпросвещение России. В нашей стране растет спрос на кроссворды и судоку. По данным канала Мэш, продажи журналов с головоломками выросли на маркетплейсах почти на треть. Также растет популярность раскрасок. Наибольший спрос на черные, где нужно повторить шедевр Малевича. Кроме того, россияне стали чаще покупать настольные игры. Издание отмечает, что продажи увеличились на фоне ограничений интернета в России. Эксперты говорят, что, разгадывая кроссворды, люди избавляются от цифровой зависимости и усталости. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
1: Авторадио. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
1: Авторадио.

0: направлениям.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Во Владивостоке сейчас около 13 градусов, даже уже плюс 14 за окном. Сегодня до плюс 16, без осадков, умеренный ветер.
1: Реклама.
2: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8 914 666 02 15. Кирова 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
1: Девелопер Астера представляет жилой комплекс.

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «ССЛОЗО». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пора на пикник. В Реми и Реми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
3: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
4: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: 14 часов в Приморье.
1: Новости.
3: Добрый день. В студии Наталья Любавенкина. Главная новость к этому часу. В Приморье утвердили сроки квоты лососевой путины. Далее подробности.
1: Про спонсора.
3: Партнер выпуска «Секвоя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: В Приморье утвердили сроки и квоты лососевой путины 2026, об этом пишет Fish News. В Тернейском округе планируется добыть почти 3000 тонн горбуши и более 66 тонн семы. В Ольгинском и Лазовском 5,5 тонн семы. Сроки лова в Тернейском округе с 20 мая по 31 июля, а в Лазовском и Ольгинском с 10 июня по 31 июля. Также установлены периоды пропуска рыбы на нерест. Кроме того, осенью планируется добыча киты. Ее принципы лова определят позже. Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в крае – более 3500 тонн. По ходу путины он может корректироваться.
1: Про изменения.
3: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет «Парламентская газета». Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр.
1: Про транспорт.
3: В Госдуме предлагают бесплатно менять билет на поезд, если пассажир опоздал из-за задержки, отмены переноса или изменения маршрута стыковочного авиарейса. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о поездках, оформленных по единому маршруту. В таком случае неиспользованный билет предлагают переоформлять на ближайший поезд того же направления. Подтверждением может стать не только справка о задержке, но и электронная отметка авиакомпании или данные перевозчика. Если мест на ближайший поезд не окажется, пассажиру предлагают вернуть полную стоимость билета или подобрать другой маршрут. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет лучше защитить права пассажиров.
1: Про мигрантов.
3: В Госдуму внесли проект о финансовых гарантиях для трудовых мигрантов. Как пишет «Парламентская газета», работодатели хотят обязать открывать спецсчета, из которых будут покрываться штрафы и расходы на депортацию. Размер средств не ниже установленных нормативов. При необходимости затраты можно будет взыскать с работника. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, курс евро 88 рублей 27 копеек.
1: Про погоду.
3: По Владивостоке сейчас около 13 градусов тепла, в городе завтра облачно, морось, утром туман, ветер умеренный до сильного, температура 13-15 выше нуля. В крае завтра облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавенкина, служба информации.
1: Реклама спонсора.
4: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Здравствуйте, друзья автомобилисты, на календаре уже 5 мая, сегодня вторник, еще немного и скоро пятница, а пятница сокращенный день, а далее 3 дня выходных, так что можно будет и шашлыки покушать, и просто отдохнуть, ну и естественно послушать хорошую музыку, и все это на волнах Авторадио. У микрофона Максим Машьянов, всем хорошего дня, друзья.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска – фирменный центр Starline. Установка сигнализации – ваш автомобиль. Сообщу о дорожной обстановке – 3 балла, согласно Яндекс.Картам. Скопление транспорта на Русской в обоих направлениях, на Выселковой в сторону Снеговой Пади, а также замедлен трафик в центре города по Алеутской и на Борисенко в сторону Патрокловской развязки. На этом пока все. Всем легкой дороги.
2: Реклама спонсора.
3: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс Starline с бессрочной гарантией на работу мастера.
4: Фирменный центр Starline. 8-914-650-0440.
3: Я буду с тобой всегда.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В приморской столице сейчас плюс 14, завтра синоптики обещают от 13 до 15 градусов тепла, а облачно, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Прайм Групп». Проектная декларация на nas.dom.rf. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Во Владивостоке с 5 по 9 мая временно ограничили продажу алкоголя рядом с местами массовых мероприятий. Как пишет канал «Дальневосточные ведомости» в МАКС, это решение принято для обеспечения безопасности и порядка во время празднования Дня Победы. Запрет будет действовать на расстоянии менее 100 метров от границ проведения событий за час до начала, во время и в течение часа после окончания. Под ограничения попадают фестивали, концерты, митинги, шествия и даже артиллерийский салют. С мая квитанции за ЖКХ в России наполнят деталями, появятся новые строки, плату за содержание и ремонт общего имущества разобьют на отдельные позиции, чтобы собственник имел четкое понимание того, за что именно он платит. Вместо абстрактного содержания жилья за 1000 рублей в месяц пропишут уборка 200 рублей, ремонт 300 рублей, лифт 150 рублей и так далее. Перечень ввозимой по параллельному импорту компьютерной техники сократится. С 27 мая из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства. Это подтвердили в Минпромторге. В министерстве заверили, что ассортимент на российском рынке при этом не ухудшится. В перечень параллельного импорта останутся включенными смартфоны Apple, Samsung и ряда других производителей. По мнению представителей министерства, сокращение перечня повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию промышленности. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чехавили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио.

0: Автостарт. Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gprbonus.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
10: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
11: И почему ты выбрал воздух?
10: Я хотел летать.
11: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
9: «Литвяк» уже в кино. 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
14: Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».

0: в обоих направлениях, а также небольшой затор на Луговой в сторону Карской. Хорошей дороги и отличного дня.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Плюс 15 сейчас во Владивостоке. Завтра температура воздуха будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла. Облачно, морось. Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала».
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: «Сердце квартала».
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте нашечка.рф.
1: Реклама.
7: Обновленное меню с вкусными блюдами. Свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
8: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
9: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский Ратимир 1 килограмм всего за 449,90.
10: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
11: Реми всегда выгодно.
12: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
1: Авторадио представляет.
13: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
14: Мне нравится здесь королевство.
13: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке перестроят схему движения автобусов. Как изменится маршрут, расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: В центре Владивостока в эту субботу частично изменится схема движения городских автобусов. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Так, с 7 утра автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на Авангарде будут поворачивать направо и двигаться по улице Пушкинской, а на остановке ДВГТУ разворачиваться и следовать в обратном направлении. В свою очередь, автобусы, идущие со стороны Маяка, будут разворачиваться на улице Посиецкой, далее двигаться обратно по улице Бестужева. Маршруты от 1-й и 2-й речки в сторону центра ЖД вокзала в районе торгового центра на Семеновской будут поворачивать налево, далее следовать в обратном направлении по Океанскому проспекту. 6 и 7 мая с 7 утра до часу дня такая же схема будет действовать для городских автобусов.
0: Про бизнес.
2: Число самозанятых россиян за 2025 год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента. До 31 декабря 2028 года об этом напоминает РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2,5 миллионов рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Как заявлял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, в 2027 году планируется обсуждение вопроса о сохранении или изменении этого режима.
0: Про туризм.
2: Россия набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек. Некоторые дополняют номера блэкаут-шторами. По оценке врачей и сомнологов, которые приводят АТОР, условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных объектов. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, облачно, завтра в городе Мороси туман, температура 13-15 тепла, ветер умеренный до сильного. В крае завтра облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура от 12 до 26 тепла. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

0: Продолжается в компании Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И у всех у нас счастливый сезон. Фирменные супер игры. Много денег. Так что давайте прямо сейчас и сделаем вас богаче. Кто готов? Вот сейчас проверим.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Вместе с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, что и вы тоже встали на тропу исполнения своей мечты, поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио, указали свое желание на нашем сайте и вот теперь готовы, слушаете эфир всегда и везде. Потому что знаете, что в любой момент позвоним да спросим, что за песня звучала в эфире. И, кстати, во время второго суперфинала мы по этим же правилам и сыграем. 4 июня, меньше месяца остается до исполнения вашей мечты, так что скорее присоединяйтесь. Подробности на нашем сайте. А в банке у нас сейчас 7000 рублей, которые генеральный партнер удвоит в случае выигрыша. То есть 14000 рублей на горизонте. Кто же претендует на них? Давайте-ка узнаем у нашей авторадиорулетки. Так, она выбрала номер, который заканчивается на 0893, префикс 922. Зовут нашу счастливицу Виктория. Имя-то какое победное. Живет она в Ханты-Мансийском автономном округе и мечтает о своей мини-гостинице под ключ, недалеко от моря в Крыму, преимущественно для слушателей авторадио. Это не я говорю. Это сама Виктория написала. Ну, давайте звоните Виктории в Ханты-Мансийский автономный округ с ее смелыми желаниями. И все лично у нее и узнаем. Набрали номер, ждем гимн авторадио. Именно он пропуск в счастливый сезон игры «Много денег». Как только услышим, 3000 рублей вручим Виктории. Вручаем. Берите трубку, Виктория. Будем с вами ближе знакомиться. И с вашей мечтою. Ну и, конечно же, делать богаче. 7000 рублей в банке. Виктория чем-то занята. Эх, так хотелось. Познакомиться с Викторией и с ее желанием. Но мне нравится эта мечта. Очень хочется, чтобы она исполнилась в эфире Авторадио. И слушатели поехали бы в эту мини-гостиницу, да на берег моря, да в Крым. Эх, Виктория, зарядили вы нас, конечно, летнее настроение теперь. Вот теперь хочется об отпуске думать. Но без денег мы вас не оставим. За гимн Авторадио получите 3000 рублей. Наш генеральный партнер Озонбанк ваш выигрыш удваивает. То есть 6000 рублей вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Надеюсь, во время второго суперфинала 4 июня вы будете внимательнее, отложите все свои суперважные дела в сторону и будете исполнять мечту. Точнее, мы будем исполнять вашу мечту, а вы будете слушать эфир. В общем, желаем удачи Виктории и всем остальным слушателям Авторадио. Запускаем нашу рулетку. Продолжаем счастливый сезон. С этой секунды в банке 9000 рублей. Надеюсь, что сегодня их сделаем вашими. Ведь играем мы несколько раз в день. Так что присоединяйтесь. 5 суперфиналов у нас в этом счастливом сезоне. Да даже больше. У нас еще и 6-й будет под Новый год, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Поговорим о ситуации на дороге. 3 балла на Яндекс.Карте, небольшой затор на Русской в обоих направлениях в центре города по Светланской, а также замедлен трафик на Океанском проспекте в сторону Военного шоссе. На этом пока все. Удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В приморской столице около 15 градусов тепла, а завтра ожидается до плюс 15. Облачно, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
2: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио представляет.
3: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
4: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
0: Информационный спонсор «Авторадио». «Авторадио» представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
5: Я календарь.
6: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
0: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет.
7: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для любимых блюд. Дальний Восток позеленел на 20% за последние 5 лет. В среднем на одного жителя города в федеральном округе приходится более 500 квадратных метров зеленых территорий. Это в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель. Зеленые зоны включают парки, скверы, бульвары, лесопарки, городские леса, а также особо охраняемые природные территории в пределах городской черты. В целом по России доля озелененных территорий составляет 26%, тогда как в Дальневосточном федеральном округе 29%. Площадь зеленых насаждений увеличилась почти на 20% с 2021 года, а самым зеленым регионом Дальнего Востока и всей России стала Сахалинская область. Масштабное обновление ждет улицы Черняховского и Невельского во Владивостоке. Сейчас рабочие готовят основание под новую подпорную стену, подрядчик демонтирует старые элементы, готовит пешеходные зоны с тротуарами по обеим сторонам. Кроме того, проект предусматривает изменение схемы движения и увеличение числа полос. В будущем здесь появятся парковочные карманы, новые пешеходные переходы. Все это должно повысить безопасность и удобство для водителей и пешеходов. Сенатор Айрат Гибаддинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на 2027 год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как на майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Гибаддинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио. Реклама.
3: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Авторадио. Автомонитор.
2: 3 балла показывают Яндекс.Карты. Скопление транспорта на Светланской в сторону Убаревича, на Борисенко от Спортивной до Школьной, а также затруднено движение на Русской в обоих направлениях. На этом пока все. Всем хорошей дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас плюс 15, завтра температура будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла, а облачно, ветер умеренный до сильного.
1: Реклама.
3: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю, а с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвоя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвоя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа дня в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Любовинкина. Главная новость к этому часу. Бессмертный полк пройдет во Владивостоке 9 мая. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Во Владивостоке официально подтвердили проведение праздничного шествия «Бессмертный полк» в субботу 9 мая, пишет Дейта.ру. Акция стартует сразу после завершения официального военного парада. Участники с портретами героев Великой Отечественной войны пройдут от здания «Серой лошади» по Светланской и набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава ТОВ». Сборы и формирование колонн начнутся в 9 часов утра 9 мая в районе остановки «Серая лошадь» на улице Людской, 19А. Предварительная запись для участников участия не требуется. Для оформления портретов организаторы рекомендуют использовать формат А3 и ламинировать фотографии для защиты от ветра или дождя. Вход в ряды бессмертного полка остается свободным для всех желающих почтить память своих ветеранов в рамках масштабного городского шествия.
0: Про работу.
2: В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – в IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставников. Для молодежи ситуация также неоднозначна. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но доступ к опыту и карьерному росту может усложниться. А рост занятости среди пожилых людей поддерживает бюджет за счет налогов и страховых взносов, однако одновременно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
0: Про мошенников.
2: Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельное приглашение на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, снилс, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам. Эксперт отметила, что мошенники рассылают приглашение на парад в разных регионах России. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: +14 сейчас во Владивостоке, завтра в городе облачно, морось и туман, ветер умеренный до сильного, температура 13-15 тепла. В крае завтра облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура от +12 до +26. Наталья Любовинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
5: Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона нет». Расскажу о дорожной обстановке. 3 балла на Яндекс.Картах. Машины скапливаются по-прежнему на Русской в обоих направлениях, на Выселковой в сторону Снеговой Пади. Также плотное движение на Океанском проспекте до площади Первая речка и в центре города по Светланской. На этом пока все. Хорошего пути.
0: Реклама спонсора.
6: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева. 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках. 23-9-00. Сайт «угона.нет».
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: В приморской столице тем временем плюс 15. Завтра термометр покажет также до 15 градусов тепла. Утром туман, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
7: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
8: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
9: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
10: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
11: «Биомеханика».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
14: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для любимых блюд. Схема движения автобусов изменится из-за репетиции Парада Победы во Владивостоке. С 7 утра до 13 часов в центре города 6 мая перекроют движение. Автобусы поедут по измененной схеме. Об этом сообщается в телеграм-канале «Транспорт Владивостока». Так, автобусы со стороны площади Луговой на Авангарде повернут направо на улицу Пушкинскую, на остановке ДВГТУ развернутся и поедут обратно. Автобусы со стороны Маяка развернутся на улице Посецкой и последуют обратно по улице Бестужева. Транспорт от Первой речки и Второй речки в сторону центра и вокзала в районе торгового центра на Семеновской будет поворачивать налево, после чего поедет в обратном направлении по Океанскому проспекту. Отмечается, что такая же схема движения автобусов будет действовать в День Победы. В России предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ, пишет «Комсомольская правда». Это позволит минимизировать стресс от испытаний, считают в Общественной палате России. Там отметили, что даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное количество выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомню, с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании. В 2026 году для пересдачи по выбору выделены 2 дня – 8 и 9 июля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предусматривает увеличение госпошлины за оформление российского гражданства с 4 с небольшим тысяч до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС. Документ также предполагает увеличение госпошлины за выдачу вида на жительство в Российской Федерации с 6 до 30 тысяч рублей, за его замену до 6 тысяч рублей. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что увеличение пошлин для мигрантов будет рассмотрено в приоритетном порядке. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
11: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
12: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
13: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Авторадио.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Автомонитор.
1: Карта Яндекса показывает загруженность дорог в 3 балла. Замедлено движение на Светланской в сторону Новоивановской, на Выселковой до улицы Анны Щетининой, а также скопление машин на Океанском проспекте в сторону Военного шоссе. Всем хорошей дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас плюс 14, завтра синоптики обещают до 15 градусов тепла, а облачно, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
2: Пора на пикник в Реми и Реми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
0: Авторадио представляет. Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилей.

0: Авторадио представляет.
1: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
0: Авторадио представляет.
2: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише vl.ru. 6+.
3: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
4: Информационный спонсор Авторадио.
5: Я календарь.
6: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
4: Информационный спонсор Авторадио.
0: Авторадио представляет.
7: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Настар, внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.

0: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
1: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Приморье 17 часов.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Еще один комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД установят в Приморье. На каком участке, расскажу через секунду.
0: Про спонсор.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД установят в Приморье в границах поселка Зима Южная на краевой трассе новый дефрис седанка в ближайшее время. Как сообщили в Минтрансе, края это сделано по решению госавтоинспекции региона. В министерстве отметили, что современные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения давно перестали быть просто камерами, ловящими скорость. Сегодня это многофункциональные системы, которые способны распознавать десятки видов нарушений одновременно. Помимо традиционного контроля скоростного режима, такие комплексы фиксируют выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки, а также движение по обочинам, тротуарам и выделенным полосам для общественного транспорта. Некоторые модели способны распознавать непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и даже тонировку, не соответствующую нормативам.
0: Про технику.
2: Минцифра не будет маркировать российский софт на базе открытого кода. Идея была в том, чтобы помечать программы, которые придумали не в России, а на базе общедоступных решений. В ведомстве от этого отказались, поскольку невозможно точно определить, какая часть программы отечественная, а какая заимствованная, пишет Коммерсант. Внедрить маркировку софта на базе открытого кода в прошлом году поручил глава правительства Михаил Мишустин. Вместо этого Минцифры решили ввести понятие «доверенное программное обеспечение». Теперь программы будут проходить проверку и попадать в реестр, если они соответствуют высоким стандартам надежности и безопасности.
0: Про лекарства.
2: Россияне стали чаще покупать глазные капли. По данным канала «База», за год граждане купили более 120 миллионов упаковок. Высокие продажи капель фиксируют в Московском регионе, Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. Кроме этого, российская молодежь все чаще страдает синдромом сухого глаза. Это заболевание помолодело на 15 лет. Среди причин редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и характерный для зумеров дефицит железа и витамина В12. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, курс евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: Около 14 тепла сейчас во Владивостоке, завтра в городе облачно, морось и туман, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 15. В крае завтра облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио.

0: тебя.
1: Ну как же разлюбить-то дело своей жизни? Правильно? Никак. Вот мы и работаем вместе с Авторадио. Звучит оно в вашем приемнике. Олеся Соболева у микрофона. Вторник в нашем с вами распоряжении. Но впереди у нас еще одна порция увеличенных выходных. И главный день для каждого из нас и для всей нашей страны. В эту субботу мы с вами отмечаем День Победы. Торжественный, особенный, очень важный. Вы помните, как в прошлом году мы праздновали юбилей Победы. 9 мая дружно мы пели «Катюшу» на всю страну, на весь мир. Тогда в нашей акции приняли участие около 300 тысяч человек со всей России и 14 зарубежных стран. Ну и в этом году мы пошли дальше. Мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ и социальные сети «Одноклассники», чтобы громче, ярче, от всей души, всей страною снова спеть «Катюшу». Где бы вы ни находились 9 мая, на торжественных гуляниях, дома, за столом, на работе, в пути, в дороге, за рулем, это вообще не важно. Самое главное, в 13:30 по московскому времени слушать Авторадио, смотреть НТВ, заходить в «Одноклассники» и петь вместе с нами «Катюшу». В 13:30 по Москве время фиксируем. Вы поете и обязательно снимаете все это на видео. Потом эти видео присылайте в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс. Ну а самые яркие обязательно станут частью нашего итогового фильма, который увидят по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по Москве в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь с наступающим Днем Победы!

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио.
1: Автомонитор. Расскажу о ситуации на дороге. Загруженность 3 балла, согласно данным Яндекс.Карт. Небольшая пробка на Ивановской, в сторону Новоивановской, Новоселковой, до Снеговой Пади. Также умеренный поток транспорта на Народном проспекте, в сторону Кольца 3 рабочий и на Светланской, до Убаревича. На этом пока все. Счастливого пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья в данный момент 14 градусов тепла. Завтра синоптики обещают до плюс 15. Облачно, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
2: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25. 261-00-25.
4: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Суд в Новосибирске приговорил двух ученых-физиков к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к 1,5 годам ограничения свободы после отбытия основного срока. Валерия Звегинцева и Владислава Галкина признали виновными в государственной измене, передают Коммерсант. До вступления приговора в законную силу фигуранты будут находиться под домашним арестом. Защита ученых от комментариев отказалась. По предварительным данным, поводом для возбуждения уголовного дела могла стать публикация научной статьи по газовой динамике в зарубежном журнале. В Тамбовской области в этом году акцию «Бессмертный полк» решили провести онлайн. Об этом сообщил Департамент информационной политики правительства региона, передают Интерфакс. Это сделано в целях безопасности. Жители региона смогут разместить портреты ветеранов на стенах памяти в своих муниципалитетах, оформить ими личный транспорт или использовать изображения на одежде и бейджах. Авто- и мотоклубы традиционно могут организовать памятные пробеги. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупреждают остеопаты. Врач Людмила Елисаветская в беседе с изданием news.ru рассказала о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность, по ее словам, увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
9: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
16: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
17: От Вернер?
16: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
17: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
16: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 000 рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
21: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
22: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.
23: Ты моя.

глухим и большим городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в мае гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Ноль плюс.
1: Автомонитор.
2: Все плотнее становится на дорогах. 5 баллов показывают Яндекс.Карты. Скопление транспорта на Светланской в сторону Луговой. На Народном проспекте до кольца 3-й рабочий. Также средний уровень трафика на Русской в обоих направлениях. На Василковой в сторону Снеговой Пади, а также на Бородинской до Парка Победы. На этом пока все. Удачи в дороге.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Сейчас во Владивостоке плюс 13, завтра синоптики обещают до 15 градусов тепла. Облачно, ветер умеренный до сильного. Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала».
0: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: Это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.

0: Чекологин Group Development. Проектная декларация на сайте нашвичка.рф.
1: Реклама. Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
2: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта.

0: 6-02-15, Кирова 25Е, Вторая речка, Центр развития речи АИСТ.
1: Нежные, домашние, красивые, тихие.
2: Дети?
1: Если бы!

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». «Азори» здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните. 2148.
3: 2148.
4: «Биомеханика».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
7: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585-karunaspa.ru

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Бензитал. Бензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Бензитал, чтоб желудок не страдал.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
6: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
7: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. В дальневосточной столице подтвердили шествие бессмертного полка на 9 мая. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: В субботу, 9 мая, во Владивостоке вновь пройдет памятная акция «Бессмертный полк». Праздничное шествие стартует сразу после завершения официального военного парада. Участники с портретами своих героев, ветеранов и участников Великой Отечественной войны пройдут по центральной части города от здания «Серой лошади» на Алеутской, 19А, по улице Светланской и набережной Цесаревича до мемориального комплекса «Боевая слава ТОВ». Формирование колонны начнется в 9 утра рядом с остановкой «Серая лошадь». Предварительно записываются. Не нужно, вход в ряды участников свободный для всех.
0: Про продукты.
2: Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории С1. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на презентацию и источники на рынке. Производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание. Однако любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей, отмечает эксперты. В Росздравнадзоре опровергли дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране. В частности, остатки препарата с международным непатентованным наименованием метотрексат составляют более 2,5 миллионов упаковок, а этапозит – более 135 тысяч упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
0: Про нас.
2: Издатели отрицают популярность у россиян кроссвордов. Издатели рассказали, что продажи таких изданий за год упали примерно на 6%, пишет издание «Подъем». Также аудитория кроссвордов стареет. Основные покупатели – люди старше 50 лет. Более молодые читатели чаще интересуются судоку, по которому даже проводят турниры. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 13 сейчас во Владивостоке, облачно, морось и туман. Завтра в городе температура до плюс 15. В крае местами небольшой дождь, температура от 12 до 26 тепла. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Музыка. Авторадио.
0: Авторадио. Авторадио. Номер один в России.

Поделимся с Юлианой Карауловой своим теплом, спасем ее от одиночества. И сегодня, и 4 июля на большой дискотеке Авторадио. 30 тысяч зрителей, вас, дорогих, соберутся на ВТБ-арене, чтобы потанцевать. Ну а главные звезды споют свои главные хиты. На одной сцене выступят Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие наши любимые артисты. Так что приглашаем вас, не пропустите это мега-событие, станьте участником главной дискотеки этого лета. Подробности и билеты на Авторадио.ру, а по 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+, не откладывайте в долгий ящик, так моргнешь и уже 11 мая. И промокод исчезнет. Пока он действует, купите билеты и приходите, потанцуем. Меня зовут Олеся Соболева. Пока же давайте поработаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: 5 баллов показывают Яндекс.Карты, пробка от гуглевской развязки до станции Моргородок в центре города по Светланской и Алеузской, также замедлен трафик на Партизанском проспекте в сторону кольца инструментального завода на Сахалинской до развязки бухты Тихая и замедлено движение по-прежнему на Русской в обоих направлениях. Удачи в дороге!
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Плюс 13 сейчас во Владивостоке, завтра до 15 градусов тепла, облачно, утром туман.
1: Реклама. Девелопер Астера представляет. Жилой комплекс.

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС-Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
2: Реми всегда выгодно.
3: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
4: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
5: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
6: «Биомеханика».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Чувашии планируют объявить режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня из-за беспилотных атак. Об этом рассказал премьер-министр республики Сергей Артамонов. После прилета украинских беспилотников одно из зданий в Чебоксарах получило повреждения. Несколько человек пострадали. В городе открыт дополнительный пункт временного размещения. Он работает на базе средней школы номер 1. Между тем, в Чебоксарах на неопределенный срок остановлено движение всего общественного транспорта. Это необходимо для безопасности жителей. В Забайкалье ликвидировали узел связи украинских колл-центров. С его помощью мошенники обманули россиян более чем на 30 миллионов рублей. Симбоксы разместили в своих квартирах жители Читы и Краснокаменска. С помощью этих устройств аферисты с Украины звонили россиянам. При этом номер телефона определялся как внутрироссийский. Звонок шел из-за границы, но на экране высвечивался привычный код родного города. Маскировка позволяла аферистам виртуозно выдавать себя за сотрудников банков и даже правоохранительных органов. Об этом пишет News.ru. Во Внуково ввели ограничения на полеты сегодня утром. Об этом говорится в мессенджерах Росавиации. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока неизвестны. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
19: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: Рассмотрим текущую ситуацию на дорогах. 6 баллов. Согласно Яндекс.Картам, увеличена плотность автомобилей на Столетии в сторону фабрики «Заря», на Русской в обоих направлениях, также затор в центре города на Алеутской и Светланской и скопление транспорта на Луговой в сторону Карской. Всем ровной дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке тем временем около 13 градусов тепла, завтра до плюс 15. Облачно, ветер умеренный до сильного.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
1: Реклама.
8: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
9: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Нежные, домашние, красивые, тихие.
11: Дети?
10: Если бы...

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
3: Рэми всегда выгодна.
4: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное

0: Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
1: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте

0: Сага от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
1: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк». We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Следующая рабочая неделя в Приморье, как и во всей России, будет короткой. Далее подробности.
0: Реклама спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
4: Про главное.
2: Приморцев, как и всех россиян, в первой половине мая ждет еще одна четырехдневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня Победы. 9 мая в нынешнем году выпадает на субботу. Нерабочий праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Об этом сообщает РИА Новости. Как говорят эксперты, на неделе, следующей после 1 мая, празднуется 9 мая. Согласно кодексу, выходной день переносится на ближайший рабочий. Эксперты подчеркнули, что праздничные выходные не должны отражаться на доходах сотрудников, которые работают на окладе. Их зарплата остается неизменной.
4: Про учителей.
2: Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение будут организовывать органы власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов, психологов и социальных педагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение.
4: Про недвижимость.
2: Россияне стали чаще скупать залоговые квартиры и машины. Речь об имуществе, которое банки забрали у должников за неоплату кредитов. По данным ведомости, с начала года количество покупок автомобилей под залог выросла в 3 раза, средняя цена около 950 тысяч рублей. Спрос на залоговые квартиры увеличился на 50%. Средняя цена за такое жилье – 5 миллионов рублей. Сначала такие объекты продают на аукционах. Если покупателя нет, банк реализует их через свои сайты и маркетплейсы. Обычно цена ниже рыночной, так как имущество может быть с обременениями или требовать ремонта.
4: Про удаленку.
2: Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказали остеопаты. Врачи говорят о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность увеличивают риск тромбозов, варикозов и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы. Многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Курс доллара 75 рублей 44 копейки, курс евро 88 рублей 27 копеек.
4: Про погоду.
2: Плюс 13 сейчас во Владивостоке, облачно, морось и туман. Завтра в городе температура до плюс 15. В крае завтра местами небольшой дождь, температура воздуха в разных районах при умеренном до сильного ветре от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио.

У кого-то в эти дни море черное, у кого-то красное, а у кого и работы. Отдыхающим и трудящимся большой привет Олесе Соболева в эфире Авторадио. Ну и всем без исключения желаю много денег. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Между прочим, уже второе мы скоро исполним, а именно 4 июня, меньше месяца остается до этого волшебного события. Так что подготовьтесь к нему заранее, меняйте гудки в мобильном на гимнавторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. В любой момент позвоним и спросим, что за песня звучала. Так что я вам рассказала секрет успеха, секрет исполнения вашей мечты. Главное быть настроенным на Авторадио. Каждому из вас желаю удачи. И пока мы движемся в сторону второго суперфинала 4 июня, напомню, мы играем на деньги каждый день, несколько раз в день. Пусть вам повезет.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска – фирменный центр Starline. Установка сигнализации – ваш автомобиль. Сообщу о дорожной обстановке. 4 балла держится на Яндекс.Карте. Пробка на Русской в обоих направлениях в центре города по Алеутской и Светланской. Также скопление транспорта на Сахалинской в сторону бухты Тихая. И на Военном шоссе до кольца 3 рабочий. На этом пока все. Всем легкой дороги и хорошего вечера.
2: Реклама спонсора.
3: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Starline» с бессрочной гарантией на работу мастера.
4: Фирменный центр «Starline». 8-914-650-0440.
3: Я буду с тобой всегда.
0: «Автомонитор» «Авторадио». Погода.
1: В столице Приморья сейчас плюс 13, на завтра синоптики прогнозируют 15 градусов тепла, а облачно, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
5: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
6: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Нежные, домашние, красивые, тихие.
8: Дети?
7: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
9: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните 205-66-85. Застройщик ООСЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
11: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
12: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
13: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Анапе задержали 3 членов ячейки международной террористической организации. Как сообщили в ФСБ, она вела законспирированную работу. В состав ячейки входили граждане одной из республик Центральной Азии. По заданию кураторов, они целенаправленно распространяли террористическую идеологию среди населения. Члены группировки проводили вербовку для дальнейшего выезда новых участников в Сирию. В Москве могут открыть белый список сайтов. Об этом рассказали в Минцифры. Возможность его работы в сетях мобильных операторов в столице министерство согласовывает с правоохранителями и спецслужбами. Это нужно для доступа жителей города к социально значимым ресурсам. Когда откроется доступ, пока не сообщается. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в то время как в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All-Inclusive. Синоптики назвали прошедшую ночь в Москве самой теплой для 5 мая за последние 55 лет. Температура не опускалась ниже плюс 14 градусов. Такая теплая ночь была в российской столице лишь однажды в 1979 году. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: так-так. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Поговорим о ситуации на дорогах города. Карта Яндекса показывает сейчас 3 балла. Небольшой затор на Сахалинской в сторону развязки бухты Тихая на проспекте Красного Знамени до кольца инструментального завода, а также замедлен трафик на Народном проспекте в сторону кольца 3-й рабочей. Всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке на данный момент плюс 11, завтра температура воздуха до 15 градусов тепла, а облачно, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
2: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
3: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
4: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
0: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru 6+.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей.

0: приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу – масштабное обновление трех ключевых погранпереходов в Приморье подходит к концу. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска – Sequoia Park. Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: В Приморье подходит к концу масштабное обновление трех ключевых пограничных переходов. После модернизации их пропускная способность возрастет в разы, а время ожидания на границе заметно сократится. Об этом пишет АИФ Приморье. Так, на переходе пограничной на границе с Китаем завершены основные строительно-монтажные работы, установка технологического оборудования. Количество полос для автомобилей увеличат с 8 до 22, а суточная пропускная способность достигнет более 1000 машин. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы и благоустройство территории. В пункте Краскино возведены основные здания сооружения. После реконструкции он сможет пропускать до 750 автомобилей в сутки. Число полос вырастет с 4 до 16. Специалисты завершают монтаж оборудования. Пункт пропуска Хасан на границе с КНДР получит новую модульную инфраструктуру на 10 полос движения, рассчитанную на 300 машин в сутки. Рядом продолжается строительство автомобильного моста через реку Туманная, который обеспечит прямое автомобильное сообщение между Россией и Северной Кореей. Ранее, напомню, в прошлом месяце состоялась стыковка моста на границе двух государств.
0: Про отдых.
2: Совсем скоро в Приморье начало сезона детского отдыха. Лагеря готовятся к нему. В этом году дети смогут отдохнуть в 32 оздоровительных учреждениях, среди которых есть один лагерь на острове. В среднем путевка обойдется в 65 тысяч рублей. Цена самой бюджетной начинается от 18 тысяч, а самая дорогая путевка стоит почти 130 тысяч рублей. В этом году вернуть за путевку можно будет до 10 тысяч, а семьям с невысокими доходами компенсируют до 20 тысяч рублей.
0: Про экзамены.
2: Правительство обновило правила экзаменов на права. Часть изменений вступит в силу с марта следующего года. Теперь практический экзамен нужно будет сдать быстрее, в течение 60 дней после теории. Раньше сдавали до полугода. Если за 6 месяцев сдать важнее не удалось, теорию придется пересдать. Кроме того, если инспектор заметит у кандидата телефон, наушник или шпаргалку, экзамен сразу прекратят, а пересдачу назначат только через год. Также сдавать на права можно будет без бумажной медсправки, если данные о медосмотре есть в государстве. Системе. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 10 сейчас во Владивостоке, завтра в городе облачно, морось и утром туман. Ветер умеренный до сильного, температура 13-15 тепла. В крае также завтра облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 26 в разных районах Приморья. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Авторадио. Но

Если вдруг что-то пошло не по плану, так и скажите: ой, как интересно получилось. Но имейте в виду, что этот день обмену и возврату не подлежит. Так же, как и завтрашний, и уж тем более 4 июля, случится с нами лишь раз. Поэтому давайте подготовимся. Большая дискотека Авторадио ожидается 4 июля, в самый разгар лета. Это будет суббота. Возьмите отпуск, да приезжайте в Москву, потанцуем. ВТБ-арена ждет 30 тысяч зрительных мест. Успейте занять самое лучшее, чтобы увидеть это уникальное шоу своими глазами. А петь будут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и другие главные звезды споют свои главные хиты. Так что ждем вас. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. По 11 мая, между прочим, действует промокод «Май» на скидку в 10%. Простые три буквы, а какая приятная скидка при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Приглашаю вас всех, и я, Олеся Соболева, готовлюсь к этому мега-событию. Вот май пройдет, июнь и 4 июля. Скорей бы уже.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
5: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
0: Авторадио представляет.
6: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
0: Авторадио представляет.
7: Будто я египтянин.
8: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
9: Мне нравится здесь королевский привык.
8: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
10: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная, уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Министерство финансов Великобритании объявило о введении ограничительных мер в отношении 18 российских физических лиц и организаций. Решение является частью санкционного режима против России, который усилился после начала СВО, пишет Московский комсомолец. Напомню, всего с февраля по декабрь 2022 года было принято порядка 40 пакетов санкций. Их ключевые положения включали заморозку активов представителей российского бизнеса и банковских структур. Спасатели ведут поиски двух туристок, потерявшихся в Карачаево-Черкесской республике. Об этом пишет Московский комсомолец. Накануне девушки должны были завершить свой туристический маршрут в Зеленчукском районе. Однако в назначенное время они не вышли к точке финиша. Сигнал о том, что туристки не могут найти выход к населенному пункту, поступил спасателям от их родителей. Маршрут путешественниц был зарегистрирован в МЧС, что облегчает поиски. Спасатели уже приступили к работе, устанавливаются возможные координаты местонахождения пропавших. Посетители музея Москвы попросили распечатывать билеты из-за ограничений связи. Также их можно сохранить в памяти телефона, предварительно сделав скриншот. Рекомендация появилась в мессенджерах учреждения культуры. В публикации отмечается, что перебои в работе мобильного интернета будут фиксироваться в российской столице с этого дня и до 9 мая. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Герой Советского Союза, летчик-истребитель, легендарная белая лилия, Лидия Владимировна Литвяк.
5: Я хотел летать.
6: И я. Это же свобода.
4: Литвяк. Уже в кино. 16+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
11: Авторадио.

Как судьба моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама. Авторадио представляет.
2: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
1: Авторадио представляет.
3: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+. Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
4: Я календарь.
5: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
6: Информационный спонсор Авторадио.
7: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
6: Информационный спонсор Авторадио.
1: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише vl.ru. 6+.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие.

0: Духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так» в театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После атак в СУ Почуваши есть погибшие и пострадавшие. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Вооруженные силы Украины с ночи несколько раз ударили беспилотниками по Чебоксарам и Чебоксарскому округу. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Следственном комитете. Следователи также будут расследовать преступления в СУ против мирного населения ДНР, Брянской и Белгородской областей. Ранее парламентская газета сообщала, что в результате ночной атаки ВСУ по Чебоксарам пострадали трое жителей города. Утром атаки беспилотников возобновились. В результате получил повреждение торговый центр, на который упали обломки дрона. По меньшей мере, один беспилотник влетел в жилой дом. Но всего более 600 дронов ВСУ и 6 ракет «Фламинго» сбиты над Россией за сутки. Перехвачены 9 управляемых авиационных бомб и 2 реактивных снаряда «Аймарс».
0: Про проверки.
2: Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дорогах. Инспекторы будут чаще останавливаться и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим.
0: Про торговлю.
2: Розничные продажи бутилированной воды в России в этом году демонстрируют заметное снижение. По состоянию на 25 апреля падение в натуральном выражении составило 14%, выяснили аналитики. Это продиктовано стремлением граждан экономить. Они начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды, а также кулеры. В прошлом году стоимость питьевой воды в стране, по данным Росстата, выросла почти на 10,5%, то есть почти в два раза выше инфляции. Чем вызвано такое? Какое повышение цен, в беседе с Авторадио рассказал эксперт по производству питьевых вод Артем Старостин.
3: Стоимость растет из-за повышения стоимости логистики, доставки, упаковки, производственных затрат. Это не только в России, это во всем мире. Люди переключаются на домашнее потребление, и роднички – это еще сезонный фактор. Есть возможность уже съездить на природу и налить воду бесплатно.
2: Эксперт также отметил, на что стоит обращать внимание при покупке воды в магазине.
3: Важно отметить, что нужно смотреть, что ее срок годности, чтобы она была свежая, произведена там не позже 3 месяцев. Естественно, чтобы она не стояла на солнце, сейчас жарко, пластик, да и стекло тоже будет реагировать на солнечные лучи. Ну и бактериология внутри бутылки будет развиваться, когда вода будет выше 25 градусов.
2: Именно при такой температуре происходит быстрый рост вирусов и бактерий, подчеркнул эксперт.
0: Про нововведение.
2: Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В него вошел 41 пункт. В разработке участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД, передает ТАСС. Студенты будут патрулировать соцсети, искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападениях на образовательные организации. Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, я прям танцевать не предлагаю. Я предлагаю в данном случае спеть абсолютно всей стране. И не знаю, как насчет океана. Да, ну, действительно, огромное количество стран будет вместе с нами. Потому что если вспоминать прошлый год, вспоминать прошлогодний 9 день мая, в честь юбилея мы действительно исполнили песню «Катюша». И в акции приняли участие почти 300 тысяч человек. Более 300 больших и малых городов. 14 зарубежных стран. А это очень немало. И, вы знаете, сегодня хочется сказать о том, что, мне кажется, вот предстоящий торжественный праздник, предстоящий 9 мая, все-таки рекорды будут побиты, потому что в этом году объединились Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники», чтобы действительно еще громче, ярче и круче снова спеть «Катюшу». Итак, 9 день мая, 13:30. Я всегда подчеркиваю отдельным, так сказать, словом, что это время московское. 13:30 по Москве. Страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, и, конечно же, страна заходит в «Одноклассники» и, как следствие, поет «Катюшу». Мы все будем 9 мая где-то в разных местах, да, кто-то будет в движении, в делах, за рулем, кто-то за торжественным праздничным столом, кто-то на природе будет отдыхать, кто-то, возможно, будет работать, что совершенно не исключается, но так или иначе, 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами, обязательно снимайте это. Если вам удобно, можете снять на видеокамеру, если вам удобно, можете снять на смартфон, пожалуйста, в кармане, благо он у всех есть. Снимайте и, конечно же, присылайте ваши видео нам, официальный канал «Авторадио» в мессенджере «Макс», и не сомневайтесь, самые яркие, крутые ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят, ну, просто сотни миллионов зрителей по всему миру, и вы будете в этом списке. Так что 9 день мая, 13:30 по Москве, в прямом эфире «Авторадио», НТВ, «Одноклассники», «Страна поет Катюшу». Обязательно присоединяйтесь к этой крутой, важной и патриотической акции. Ну и всю страну сейчас также приветствуем в эфире «Авторадио», по возможности звук погромче. С этой минуты Иван Прутников. Здравствуйте.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать. И, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Росавиация сообщила о возобновлении работы Внуково и Шереметьево. Авиагавани снова принимают и выпускают самолеты. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 4 украинских дронах, ликвидированных ПВО на подлете к Москве. Стало известно о новых схемах обмана ветеранов в преддверии 9 мая. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковских карт, коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам. СМИ напоминают, что настоящая государственная выплата никогда не требует предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или коды из СМС, а медали вручают на торжественных мероприятиях или же доставляют на дом. Синоптики не исключили гроз в московском регионе в ближайшие двое суток. Первое в этом году ожидается сегодня после 15 часов. Об этом пишет ТАСС. При этом погода будет теплой. Ночью в столице до плюс 14, днем в среду около плюс 27. Порывы ветра местами составят до 15 метров в секунду. Примерно такой же характер погоды сохранится в четверг. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
5: «Включи авторадио».
2: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
2: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
0: «Авторадио». Всегда на связи. Авторадио.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте ВБ-инвестбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В нескольких российских аэропортах не обслуживают рейсы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сразу в 6 российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Как сообщили в Министерстве транспорта, меры действуют по соображениям безопасности. Речь идет об аэропортах Геленджика, Домодедово, Жуковского, Калуги, Костромы и Череповца. Там временно не обслуживают рейсы. На местах усилен контроль. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты работают с пассажирами и соблюдают федеральные правила. Пассажирам предоставляют необходимые услуги. Выдают воду, коврики, также работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку 10 беспилотников, которые летели в сторону столицы. Кроме того, в Шереметьево предупредили, что из-за усиления мер безопасности может увеличиться время прохождения процедур после прилета из-за границы.
3: Про здоровье.
2: Россияне все чаще проверяют здоровье на всякий случай. За последние годы в медицине сформировался новый тренд. Люди приходят к врачу без жалоб, просто чтобы убедиться, что с организмом все в порядке. Врачи связывают это с ростом доступности медицинской информации и общей тревожностью. Пациенты все чаще хотят заранее исключить серьезные диагнозы и снять внутреннее напряжение. Кроме того, изменилась и сама культура отношения к здоровью. Все больше людей выбирают профилактику вместо лечения запущенных заболеваний. Подробнее о таких обстоятельствах Авторадио рассказала врач-кардиолог Амина Платунова.
4: Зачастую многие болезни не имеют каких-то ярких симптомов до развития более серьезных стадий, степеней. Поэтому чекапы – это хороший инструмент. Главное, чтобы состоял из тех анализов и обследований, которые действительно имеют какую-либо цель, а не просто так для галочки. Плюс зачастую чекапы подбираются по возрасту. Обычно это 40 плюс или 40 минус лет. Это чекапы бывают профильные, настроенные на выявление сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Но я приверженец все-таки общих чекапов.
2: Эксперты также отмечают, что интерес к чекапам усилился после пандемии. Люди стали внимательнее относиться к скрытым и бессимптомным нарушениям в организме. На этом фоне клиники предлагают готовые программы обследований с учетом возраста и индивидуальных рисков.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом слушателей Авторадио ждет одно из самых ярких событий сезона – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут 50 артистов. Среди них Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик» и многие-многие другие. Зрители ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: что ж, ярких улыбок под стать моменту тогда всем и каждому и пожелаем. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с Авторадио. Счастливый сезон игры «Много денег» только набирает обороты. Мы летим навстречу очередному суперфиналу. 4 июня он состоится. Ну а пока, разумеется, мы каждый день разыгрываем деньги. Сейчас в банке 9000 рублей, но вы же понимаете, что благодаря нашему партнеру эта сумма удвоится. Математика простая. Если вы сейчас назовете прозвучавшую песню, вы можете забрать 18000 рублей, что очень приятно.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Действительно сбываются, потому что с Авторадио быть по-другому и не могло. Озонбанк с нами. Как вы понимаете, первый миллион частями разыгран. Первый суперфинал состоялся. Мечта в процессе реализации. Ну и вот он, второй суперфинал. Он совсем не за горами. 4 день июня. Время пролетит очень и очень быстро. И 4 июня ваша мечта действительно станет благодаря Авторадио реальностью. Но для этого мечтой это нужно поделиться. А для этого действия примерно те же самые, но с легкими дополнениями, что и ранее, да, я имею в виду. Вы отправляетесь на сайт Авторадио, вы меняете гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Все легко и просто. И удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Чем вы, собственно говоря, и занимаетесь. Роль в кино, новый автомобиль, закрыть ипотеку. Вариантов миллион. Поэтому вот о чем мечтаете и пишите. Потому что в этом году Авторадио исполняет именно ваши желания в рамках суперфиналов. Ну и как было сказано ранее, 18 тысяч в сумме. Тоже прекрасная, приличная сумма. И давайте здесь сейчас определимся, с кем же мы будем играть. Итак, рулетка остановлена. Мы будем звонить в Ростовскую область. Наша слушательница по имени Екатерина. Путешествие нашей многодетной семьей во Вьетнам. Нечанг, если быть точным, на 14 дней с обратным перелетом через Гуанж. Я так понимаю, Гуанчжоу, наверное, имеется в виду. Но я думаю, что нам на все вопросы ответит уже непосредственно Екатерина. Давайте здесь сейчас ей с огромным удовольствием позвоним. Екатерина из Ростовской области. Еще раз подчеркиваю. Ну, для начала гимн Авторадио, конечно же. С него всегда все начиналось. И будем верить, что гимн Авторадио сейчас ворвется в прямой эфир. Ждем его с нетерпением. Есть. Уже деньги заработаны. Алло, Екатерина, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Алло. Екатерина, здравствуйте. Екатерина.
2: Здравствуйте.
0: О, здравствуйте, наконец-то я вас слышу. Екатерина, еще раз представлюсь, Иван меня зовут, это игра «Много денег», это счастливый сезон, это прямой эфир Авторадио. Вижу, мечтаете о путешествии, правильно, многодетной семьей во Вьетнам. Все верно?
2: Все верно, да.
0: Многодетная семья, насколько многодетная, если не секрет?
2: Четверо деток.
0: Четверо деток и вы. Ну, действительно, многодетная, большая, прекрасная семья. И будем за вас, Екатерина, болеть. Опять же, возможно, уже 4 июня в ближайшем суперфинале ваша мечта реализуется. Ну и правильно, обратный перелет это через Гуанчжоу вы имели в виду, да?
2: Да, конечно.
0: В Китай. Китай хочется тоже посетить, так сказать, мир посмотреть.
2: Да.
0: Прекрасная мечта, я буду за вас болеть. И помните, для Авторадио действительно нет ничего невозможного. Екатерина, но сейчас могу предложить деньги. Особенно, если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
2: К сожалению, не смогу назвать песню. Только что приехала, занималась здоровьем. И поэтому вот не могла сейчас слушать Авторадио.
0: Я понял.
2: Но мы вас очень любим, слушаем регулярно.
0: И вам огромное будем спасибо стараться. За добрые слова. Поверьте, Авторадио тоже любит своих слушателей. Екатерина, вам здоровья. Всей вашей большой, прекрасной, многодетной семье здоровья. И действительно, надеюсь, что ваша мечта благодаря Авторадио станет реальностью. Договорились?
2: Спасибо.
0: Договорились. Вам также огромное спасибо за доброе слово. Прекрасного вам настроения, всей большущей семье. Еще раз не менее большущий привет. Мне остается запустить рулетку. Готово. 11 тысяч в банке с этой минуты. Вперед выигрывать деньги каждый день. Ну и, конечно же, не забывайте, что в конце года, в шестом суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвои шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь пора действовать. Да и в целом все дороги через наш официальный сайт.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Житель Керчи осужден на 18 лет за переданное СБУ фото патрульного корабля. Мужчина был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Госизмена». Летом 23-го года он провел съемку патрульного корабля, отправил видео своему знакомому для переотправки представителю Службы безопасности Украины. В пресс-службе Верховного суда Республики заявили, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материал содержит сведения, составляющие гостайну. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Москвичам пообещали теплую погоду с 5 по 7 мая, несмотря на облака и грозы. Вплоть до 8 мая столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27 градусов. Об этом пишет РИА Новости. По словам синоптиков, такое тепло для начала мая не характерно и является аномальным. Температурные показатели превышают норму на 5-6 градусов. Как уверяют метеорологи, предстоящие грозы не будут повсеместными. Осадки продолжатся и 8 мая, когда столичный регион накроет очередная волна похолодания. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Чебоксарах восстановили движение транспорта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Чебоксарах снова работает общественный транспорт. Как сообщили в Минтрансе Чувашии, все маршруты выходят на линию и следуют по установленному расписанию. Движение временно останавливали утром на фоне атаки беспилотников. Днем в республике отменили режим беспилотной опасности, который действовал с ночи. По данным властей, в результате атаки на Чебоксары и окрестности пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Следственный комитет также сообщил о погибших. После атаки в городе развернули оперативный штаб и пункты временного размещения. Туда обратились около 700 человек.
3: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков. Если нормы будут превышены, то искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски.
3: Про путешествия.
2: Россияне стали активнее присматриваться к поездкам в Азию. Как сообщили в Национальном союзе профессионалов туриндустрии, особенно вырос интерес к Китаю и Вьетнаму. При этом популярность сохраняют и страны ближнего зарубежья, например, Армения, Грузия и Узбекистан. Эксперты также отмечают, что формат поездки тоже влияет на выбор направления. Те, кто путешествует в составе тургрупп, чаще выбирают более дальние маршруты, а самостоятельные туристы, как правило, предпочитают короткие поездки в соседние страны. Подробнее о том, какие необычные маршруты сегодня набирают популярность, Авторадио рассказал управляющий директор туроператора Let's Fly, эксперт Российского союза туриндустрии Любовь Воронина.
4: Помимо таких известных точек, как Голубой город, как Марракеш, есть, например, уникальная возможность переночевать в Сахаре. Если говорить про пустыни, это Монголия. Причем это не пустыня, как в обычной точке зрения, это не песок, это скорее, ну, все-таки такие равнины. Тоже довольно много уникальных туров по народности, которая живет в Монголии. В топе поездок это Китай. Это действительно про путешествие вот по красивым ландшафтам. Это такая природа, которую, наверное, ты встретишь только в фильме «Аватар». Интересным, но, наверное, не совсем пока раскрученным туристическим направлением является Ингушетия. Мало кто знает, что в Ингушетии один из самых древних христианских храмов находится, который есть в России.
2: Ранее эксперты также отмечали, что при выборе поездок россияне ориентируются на соотношение цены и качества. По этому показателю одним из лидеров остается Турция. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минтранс напомнил о правах пассажиров на фоне задержек рейсов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В аэропортах сохраняются временные ограничения, и Министерство транспорта уточнило, на какую помощь могут рассчитывать пассажиры при ожидании вылета. Если рейс задержали более чем на 2 часа, людям должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание. А если задержка длится от 8 часов днем или от 6 часов ночью, то пассажиров должны разместить в гостинице. Сейчас аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты. Шереметьево работает по согласованию с профильными службами. Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Геленджика, Калуги и Костромы.
0: Про автомобили.
2: К майским праздникам автопроизводители снизили цены на ряд моделей. По данным аналитиков, в отдельных случаях скидки достигают сотен тысяч рублей. Чаще всего речь идет о точечных предложениях. Где-то распродают складские остатки, где-то стимулируют спрос на менее популярные модели или предлагают выгоду при трейд-ине или оформлении кредита. На этом фоне у покупателей может сложиться впечатление, что на рынке началась масштабная распродажа. Однако эксперты призывают оценивать ситуацию сдержанно. Подробнее о майских скидках Авторадио рассказал экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», автоэксперт Олег Масеев.
4: Каких-то эксклюзивных скидок на майские праздники я не вижу. Да, есть поддержки по определенным брендам и моделям с точки зрения разных задач производителей. Кто-то там, как Черри, хочет избавиться от автомобилей, которые еще остались на складах, и перейти полностью на бренд Tenet. Кому-то нужно стимулировать продажи застоявшейся модели. Кто-то конкурирует с другим брендом и где-то ошибся с ценой и вынужден корректировать это за счет скидки, потому что это проще, чем за счет корректировки цены. Но каких-то сверхъестественных майских скидок их нет. Производственные планы сейчас гораздо менее оптимистичны, чем были полтора года назад. Поэтому такого давления на рынок свободных автомобилей не будет. Соответственно, и скидок огромных вряд ли стоит ожидать.
2: Эксперт также отметил, что ориентироваться стоит не на акции, а на собственные потребности. По его словам, покупать автомобиль лучше тогда, когда он действительно нужен, а не пытаться угадать подходящий момент, как на рынке ценных бумаг.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро День Победы. Особый праздник, который объединяет миллионы людей по всей стране. Год назад мы уже пели «Катюшу» все вместе. Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов и поселков России, а также из 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы снова вместе спеть легендарную песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, смотрит НТВ и поет в «Одноклассниках». Где бы вы ни были, дома, за праздничным столом, в дороге, на улице или на работе, присоединяйтесь. Пойте «Катюшу», снимайте видео и отправляйте их в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. 9 мая в 13:30 вся страна споет «Катюшу». Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: без тебя.
1: Ну а мы не можем без вас, наши дорогие слушатели. Скажу даже больше, без вас не было бы и радио. Поэтому большое вам спасибо, что остаетесь с нами, что выбираете именно авторадио для своего досуга. Ну а меня зовут Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения и хорошего пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В регионах меняют формат празднования Дня Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Крыму не будет военного парада в честь Дня Победы. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, также отменено шествие бессмертного полка. Решение приняли из соображений безопасности. При этом власти пообещали провести памятные мероприятия в других форматах. Ранее парады отменили в Великом Новгороде и Воронежской области, а в ряде регионов акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. До этого в Министерстве обороны сообщили, что по решению Владимира Путина объявляется перемирие 8 и 9 мая. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также его поддержит. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины с 0 часов 6 числа. При этом он отметил, что Киев ожидает разъяснений по параметрам временного прекращения огня.
3: Про нововведение.
2: В России скорректировали порядок получения водительских прав. Как следует из документа правительства, часть изменений вступит в силу с марта следующего года. Новые правила затрагивают сразу несколько этапов – от записи на экзамен до оформления документов. В частности, уточняется порядок переноса испытаний, вводятся дополнительные основания для аннулирования результатов, а также упрощается проверка медицинских справок через госсистемы. Подробнее об изменениях авторадио рассказал автоэксперт Народного фронта, вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко.
4: Сейчас до вступления этих изменений в силу, после сдачи теоретического экзамена, подразделения ГАИ могли назначать экзамены не позднее, чем через 6 месяцев после сдачи теоретического экзамена. Это довольно большой срок, поэтому я считаю, что уменьшение этого срока – это только в плюс. То есть сейчас, по новому постановлению, получается, сдача практического экзамена должна быть назначена не позднее, чем через 2 месяца после сдачи теоретического экзамена. И второе важное. В регламенте был прописан пункт, который запрещал пользоваться телефоном во время сдачи экзамена практического и теоретического. Теперь же запретили не только телефон, но и любую аудио-видеотехнику, носители информации и все такое прочее.
2: Кроме того, у сотрудников госавтоинспекции появится возможность быстрее проверять медицинские справки через единую базу. Если срок медзаключения истечет в процессе оформления, то процедуру приостановят до обновления данных.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Как пишет газета «Коммерсант», по ряду направлений продолжить обучение можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля, а также получить достаточно фундаментальных знаний для работы. В связи с этим профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают идею, однако отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 34 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот слушаешь этот трек и прям заряжаешься позитивом, и, пожалуй, я присоединюсь к этой розеточке и напомню, а кому-то расскажу не менее позитивные новости. Друзья, в эфире Авторадио продолжается наша фирменная игра «Много денег», и в этот раз мы подготовили для вас просто невероятный призовой фонд. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Вот хотите мотоцикл? Пожалуйста. Автомобиль? Легко. Или вы хотите квартиру? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью? Тогда торопитесь. Переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио и делитесь с нами своей мечтой. А потом просто ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют фильм.

многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Нефть обновила максимум с 2022 года. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Мировые цены на нефть заметно выросли и достигли максимума с июля 2022 года. Как следует из данных Всемирного банка, в апреле средняя стоимость барреля превысила $100. Это более чем на треть выше показателей прошлого года. При этом нефть марки Brent поднималась выше $120 за баррель. Подробнее о том, какие факторы сейчас влияют на рынок, Авторадио рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
4: Основополагающий фундаментальный фактор – это конфликт на Ближнем Востоке и продолжение военные действия в Иране и ограничения, связанные с транспортировкой грузов в Ормузском проливе. Это, собственно, толкает фьючерсы на нефть вверх, что, собственно, способствует поддержанию довольно высокого уровня ценового относительно нефти марки Brent. Если говорить про нефть марки Urals, то есть российскую нефть, то здесь ситуация относительно благоприятная, потому что действительно разные сорта нефти не связаны между собой с точки зрения ценовых индикативов. Но есть определенные ограничения, связанные, во-первых, с санкционной проблематикой. Есть некоторые сложности, связанные с работы так называемого теневого флота, который транспортирует российскую нефть по миру. И в то же время, за счет того, что есть ограничения в поставке российской нефти в разные страны, возникает ситуация, когда главные покупатели российской нефти, они, в общем-то, имеют возможность в какой-то степени влиять на эту цену.
2: На фоне ситуации глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что рост цен на энергоресурсы может привести к серьезным убыткам для стран Европы и Великобритании.
3: Про штрафы.
2: Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг, пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компаний может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании, без лишних заявлений и судов.
3: Про торговлю.
2: Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза, а дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Кроме того, увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже на 101%.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро» и многие-многие другие. Всего драйв и настроение на главном танцполе этого лета подарят 50 артистов. Успейте занять свое место, и пусть «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже. При покупке на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру по промокоду MAI с 1 по 11 число можно получить скидку в 10%. Большая дискотека Авторадио. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Да, друзья, это все она, наша фирменная игра «Много денег» и ее новый эпизод. А провести его выпала честь мне, вашему покорному слуге Марату Волошину. Всем привет. Напомню, друзья, что в этом сезоне в компании с нашим генеральным партнером «Озонбанк» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, но помимо этого мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Первое, к слову говоря, мы исполнили в начале апреля, и вот уже совсем скоро, а именно 4 июня, один из вас сможет также реализовать свою мечту. Ну а прямо сейчас я предлагаю сыграть с одним из вас на деньги, поэтому телефоны в руки и поехали, друзья.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Так, ну что ж, ну и для начала о том, как принять участие в нашей игре. Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем там же, на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. А далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги, и я напоминаю наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков. А назовете песню, которая только что звучала в эфире, сейчас она, кстати, играл трек Сергея Лазарева «Это все она», это маленькая вам подсказочка, то заберете всю сумму в банке. На данный момент это 11 тысяч рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму. Откройте карту Озонбанка и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить авторадиорулетку и узнать, кем именно мы будем играть прямо сейчас. А играть мы будем с Умеровым Дмитрием из Московской области. И у него... Ой, друзья, господи, какая у него прекрасная мечта. Вот послушайте. Не было свадьбы с супругой, так как не было финансовой возможности. Мечта устроить свадьбу. Вот знаете, друзья, иногда я вот читаю мечты от наших зрителей, и вот прям вот... Вот, Дмитрий, если вы нас сейчас слышите и слушаете, я надеюсь, вы нас слышите и слушаете, я очень хочу, чтобы ваша мечта сбылась, честно. Ну а пока, друзья, давайте будем стараться дозвониться до Дмитрия. Прямо сейчас создаем мы интимную такую тишину, и давайте прямо сейчас будем набирать его номер телефона. Еще раз напоминаю, друзья, что самое главное нам сейчас услышать гимн Авторадио, и что-то мне подсказывает... что мы его услышим. Итак, раз, два, три, елочка... За... Да! Есть у нас гимн.
2: Гимн.
0: Алло? Дмитрий?
2: Сейчас, секундочку. Да,
0: Дмитрий, здравствуйте. Это прямой эфир Авторадио. Фирменная игра «Много денег». Здравствуйте.
2: Да-да-да, здравствуйте. Очень рад вам.
0: А мы-то как вам рады, Дмитрий, вы бы знали. Мы только что прочли вашу мечту сейчас на весь, на всю нашу страну. Скажите, это правда, что вы, ваша мечта собрать денежек на свадьбу с супругой?
2: Да, к сожалению, не было ее, но вот мечтаем.
0: Скажите честно, Дмитрий, это ваша мечта или супруги все-таки?
2: Нет, это именно моя мечта.
0: Дмитрий, вот, и, вот сегодня мы сейчас прямо с вами будем играть на деньги, но, как я уже сказал ранее, я очень буду болеть за вас, чтобы ваша мечта сбылась. А в любом случае, Дмитрий, я хотел сказать, что вы уже в выигрыше, так как мы услышали гимн Авторадио, 3000 рублей уже ваши, но мы очень бы хотели сыграть на весь наш банк, который сейчас составляет 11 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вы прямо сейчас слушали эфир Авторадио, и можете ли вы назвать песню, которая прямо сейчас играла у нас в эфире?
2: Да-да-да, я сейчас вас в радио слушаю.
0: Так, называйте? Называйте.
2: Лазарев пел.
0: Браво! Браво, Дмитрий! Ну какой же вы молодец! Ну просто браво! Вы выигрываете 11 тысяч рублей, но более того, я вам скажу, что наш генеральный партнер Озонбанк удваивает ваш выигрыш, и он теперь составляет 22 тысячи рублей.
2: Отлично!
0: Вот, я тоже считаю, что отлично. Это тоже в копилочку к свадьбе, как вы считаете?
2: Конечно, конечно.
0: Ну, супер, отлично. Мы вас еще раз поздравляем, Дмитрий. Совсем скоро этот выигрыш поступит на вашу карту Озон Банк. Ваш номер телефона остается в нашей авторадиорулетке. И мы все будем очень ждать, что с нашим финале, который состоится уже совсем скоро, он будет 4 июня, авторадиорулетка выберет именно ваш номер. И еще раз, друзья, о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну вашу мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. И в конце, друзья, напоминаю про важную дату. Еще раз, это 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, ждите и внимательно слушайте Авторадио. Ну, а тем временем в банке игры вновь 5000 рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень скоро, точнее завтра, запуская нашу авторадио-рулетку. С вами Марат Волошин. Всем привет!
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 20 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Минздраве рассказали о пострадавших в Чебоксарах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Чебоксарах после атаки беспилотников продолжается.

0: Продолжают оказывать помощь пострадавшим. По данным Минздрава, в больницах сейчас остаются 11 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Ранее власти сообщали о двух погибших мирных жителях и 34 пострадавших. После удара в городе развернули пункт временного размещения. Там с людьми работают сотрудники администрации, психологи и медики. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным следствия, в массированной атаке были задействованы крылатые ракеты и не меньше 8 беспилотников.
1: Про экономику.
0: Со следующего года Казахстан может перестать покупать электроэнергию России. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на замминистра энергетики республики. По его словам, это станет возможным, если в стране запустят новые энергетические объекты. Они должны полностью покрыть внутренние потребности. Сейчас Казахстан закупает электроэнергию из-за нехватки собственных мощностей. В этом году дефицит оценивают примерно в 1 миллиард киловатт-часов. Однако к 2027 году его планируют полностью закрыть.
1: Про образование.
0: Выпускникам хотят разрешить пересдавать не один, а все выбранные предметы на ЕГЭ. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен. Член общественной палаты Владислав Гриб заявил ТАСС, что для детей это было бы облегчением. По его словам, если у студентов в вузах есть несколько попыток, то похожий подход можно рассмотреть и для выпускников школ.
1: Про исследование.
0: Частое нажатие Caps Lock может говорить о раздражении сотрудника во время переписки. К такому выводу пришли аналитики. Исследование показало, что если человек включает и выключает эту клавишу больше 12 раз в час, то в его сообщениях заметно чаще появляются резкие формулировки и категоричный тон. О том, почему люди вообще стали так остро реагировать на интонацию текста, авторадио рассказала системный психолог Ангелина Сурина.
2: Люди меняют свое отношение к общению, к коммуникации. Это некая неизбежная эволюция общества. Поэтому и восприятие текста тоже меняется. Люди стали более чувствительны к тому, что и как пишет человек. Сейчас в большинстве случаев происходит переписка, длительная переписка. Люди во время переписки обсуждают и серьезные темы, и какие-нибудь важные темы, и семейные, и в карьере, и финансовые. И там очень важно становится понять человека, и даже что он чувствует или что он думает. То есть люди начали не просто задумываться, а где-то даже додумывать человека, пытаться читать между строк, чувствовать текст и каждую буковку, каждый знак.
0: Эксперт добавила, что отсюда и новое отношение к деталям в сообщениях. Например, короткие фразы с точкой в конце поколение Z нередко воспринимает как приказной тон, а использование Caps Lock без необходимости все чаще считают проявлением давления или раздражения. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 34 копейки, курс евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: А если вы, друзья, тоже мечтаете о высоком, то следующая новость для вас. В эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег». И в этот раз мы подготовили для вас воистину волшебный призовой фонд. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также мы решили вам подарить исполнение 5 любых ваших желаний. Хотите отправиться в круиз? Пожалуйста. Прыгнуть с парашютом? Легко. А может, вы мечтаете спеть в дуэте с любимой звездой? Для Авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и следующее мы готовимся исполнить уже совсем скоро, а именно 4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!
1: Зачем тебе знать, когда он уйдет? Зачем тебе знать, о чем он поет?

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия атаки украинских беспилотников. В ночь на 28

0: 8 апреля их фрагменты упали на территории нефтекомплекса. После этого начался пожар. Огонь перекинулся на двухэтажный дом, а из резервуара произошел выброс нефтепродуктов. В районе ввели режим ЧС, а жители рядом с очагом возгорания эвакуировали. Сейчас, по данным оперативного штаба Краснодарского края, уборку на побережье завершили на 4 из 6 участков. Работы закончили в поселках Новомихайловский, Южный и Весна, а также в селе Небук. Загрязненный грунт еще вывозят. Уборка продолжается в поселке Тюменский и селе Ольгинка.
1: Про международные отношения.
0: Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в российском МИД. В ведомстве назвали беседу конструктивной и деловой. Лавров и Рубио обсудили международную повестку, отношения Москвы и Вашингтона, а также график дальнейших контактов. Ранее Дональд Трамп говорил, что поддерживает связь с Владимиром Путиным и продолжает общение с Владимиром Зеленским. Эти контакты идут в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Лавров ранее также подчеркивал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном.
1: Про нововведение.
0: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня. Речь идет о нейросетевых системах. Они будут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков. Если нормы окажутся выше допустимых, то система предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст данные операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее находить источники загрязнения и снижать экологические риски.
1: Про цены.
0: Производители яиц предложили ввести в России ценовой диапазон для куриных яиц категории S1. Об этом пишет «Коммерсант». Идея в том, чтобы установить ценовую вилку и для закупок, и для розницы. Производители считают, что это поможет удержать рынок от резких скачков. Похожий механизм сейчас действует для алкоголя. Однако эксперты предупреждают, что любое фиксирование цен спорит с рыночными правилами и может обернуться потерями как для торговых сетей, так и для производителей.
1: Про здоровье.
0: Удаленная работа может вредить здоровью. Об этом порталу news.ru рассказала врач Людмила Елисаветская. По ее словам, из-за долгого сидения и низкой активности растет риск тромбозов, варикоза, болей в шее и спине. Кроме того, организм хуже расходует энергию, а это может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама.
3: Впервые в ТРЦ «Мега» белая дача. Международная выставка «Динозавры морских глубин». Только до 19 июля. Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ОНКМ «Мусшоу». УКН 111-174-640-5754. Город Москва.
2: Авторадио. Номер один в России.

Очень хочется, конечно, чтобы над нашими головами нарисовалось уже мирное небо, но, к сожалению, написать эту картину художники не решаются. Но будем верить и надеяться, что скоро этот шедевр все-таки мир увидит. В эфире Авторадио по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам добра, дорогие, и помните, все будет хорошо. Я узнавал.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Чебоксарах после атаки беспилотников продолжают помогать пострадавшим. По последним данным, 2 человека погибли, еще 32 пострадали. В больницах сейчас остаются 11 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Из-за удара в городе повреждены 28 многоквартирных домов. Для жителей развернули пункт временного размещения. Там работают сотрудники администрации, медики и психологи. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным следствия, в массированной атаке были задействованы крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников.
3: Про регион.
2: Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщили в МЧС. Специалисты уже обследовали около 9 тысяч строений из почти 12 тысяч поврежденных домовладений. Больше 800 домов признали неподлежащими восстановлению. Сейчас в регионах завершают работы по восстановлению водоснабжения. Кроме того, продолжается очистка частных домов и прилегающих территорий. Напомню, масштабное наводнение

0: произошло на Северном Кавказе в конце марта. В Чечне тогда подтопило почти 2000 домов. В Дагестане, в том числе в Махачкале, были подтопления и перебои с электричеством.
1: Про нововведение.
0: В России изменится порядок сдачи экзаменов на водительские права. Как передает РИА Новости, часть новых правил начнет действовать уже с марта следующего года. Теперь практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после теории. Раньше на это отводилось до полугода. Если за 6 месяцев кандидат не успеет сдать вождение, то теорию придется пересдавать. Кроме того, экзамен смогут прекратить за использование телефона, фото, аудио или видеотехники, а также любых устройств для хранения и передачи информации. В таком случае результаты могут аннулировать, а новая попытка будет доступна только через год. С марта 2027 года изменится и порядок подачи медсправки через госуслуги. Ее можно будет не приносить, если данные уже есть в государственной системе здравоохранения.
1: Про мошенников.
0: Накануне Дня Победы аферисты рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад. Об этом агентству ТАСС рассказали на платформе «Мышеловка». Для бронирования места людям предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. На деле ссылка ведет на поддельный сайт госоргана. Там злоумышленники пытаются получить паспортные данные, СНИЛС и номера карты, а с помощью кода из сообщения доступ к госуслугам. Как отмечают эксперты, такие схемы используют не только в Москве, но и в других регионах.
1: Про туризм.
0: В России набирает популярность так называемый сонный туризм. Как сообщили в ассоциации туроператоров, все больше людей едут в отпуск не за экскурсиями, а за полноценным отдыхом и сном. В отрасли объясняют это высоким темпом жизни, нагрузками и постоянным стрессом. Чаще всего для такого отдыха выбирают уединенные места на природе, а также отели и санатории с оздоровительными программами. При этом, по оценке сомнологов, условиям здорового сна в стране соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных гостиниц. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Знаете, что странно, друзья, что многие из вас до сих пор не участвуют в 13-м сезоне нашей фирменной игры «Много денег». Почему странно, спросите вы? Да потому что мы в этот раз разыгрываем просто космические призы. Это 5 миллионов рублей, а также 5 индивидуальных призов. Почему индивидуальных? Потому что это ваши желания. Хотите отправиться первым классом к океану? Пожалуйста. Погасить кредит? Легко. А может, вы хотите лично познакомиться и спеть с любимой звездой? Для авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите жить в сказке? Тогда торопитесь. Переходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин. Удачи!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Фраз Зиверт признается тут в любви, то позвольте мне немного добавить чувств в наш эфир. Друзья, спасибо вам большое, что выбираете нашу волну для своего досуга. Спасибо, что участвуете в наших розыгрышах и что присылаете свои замечательные сообщения. Многие из которых, кстати, помогают нам быстрее добираться до дома. В эфире Авторадио, Марат Волошин. Любви вам, дорогие. И помните, все будет хорошо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором супер в финале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама. «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
5: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

0: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. В центре Владивостока изменится схема движения городских автобусов. С чем это связано, расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: В субботу в центре Владивостока частично изменится схема движения городских автобусов. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Так, с 7 утра автобусы, следующие со стороны площади Луговой на Авангарде, будут поворачивать направо и двигаться по Пушкинской, а на остановке ДВГТУ разворачиваться и следовать в обратном направлении. В свою очередь, транспорт, движущийся со стороны маяка, будет разворачиваться на Пасецкой, далее двигаться обратно по Бестужево. Маршруты от первой и второй речки в сторону центра ЖД вокзала в районе торгового центра на Семеновской будут поворачивать налево, далее следовать в обратном направлении по Океанскому проспекту. 6 и 7 мая с 7 до 13 часов будет действовать такая же схема городских автобусов.
0: Про авиацию.
2: Гидов для авиакомпаний в России могут обязать выплачивать компенсации за овербукинг. Инициатива обсуждается в Государственной Думе. По мнению авторов, мера повысит экономическую ответственность перевозчиков. Сейчас пассажиры могут потребовать возврат оплаты за несостоявшийся полет, возмещение убытков и компенсации морального вреда. Но для этого необходимо собрать доказательства и обратиться в суд, отмечает ТАСС. Депутаты предлагают ввести автоматические компенсации за отказ в перевозке из-за того, что мест в самолете на всех не хватило, а билеты были проданы.

0: про туризм.
1: В России могут обязать гидов для экстремальных туров получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации, пишет парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто водит группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС.
0: Про лекарства.
1: В России выросли продажи антидепрессантов 2 раза за 3 года. Об этом пишет Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, а также с улучшением методов диагностики, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Forbes также отмечает, что за последние 4 года россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
0: Про погоду.
1: Плюс 10 сейчас во Владивостоке. В городе сегодня вечером возможен небольшой дождь, температура днем до плюс 15. В крае местами небольшой дождь, температура сегодня от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха.
4: Обращайте внимание на желтые ценники.
3: Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
5: Авторадио. Номер 1.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Лазов центр, также на Спортивной в сторону Луговой.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов. В течение сегодняшнего дня синоптики нам обещают плюс 16 и преимущественно без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Авторадио представляет. Будто я египтянин. Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
3: Мне нравится здесь королевский привык.
0: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год. В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Авторадио представляет.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине. Полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
7: Информационный спонсор «Авторадио».
4: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-Арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
7: Информационный спонсор Авторадио.
4: Авторадио представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-Арена. 18+.
12: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
13: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
4: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
5: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены не низко.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
13: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: Рассказываю прямо сейчас о том, что происходит на дорогах нашего города. В данный момент заторы имеются от Горпарка в центр. Перекрыт сейчас центр города от Лозо в направлении центра. Также движение затруднено со стороны кольца Багратиона до Второй речки и на Второреченской развязке.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: В Владивостоке сейчас около 10 тепла, сегодня до плюс 15, пасмурно, возможен дождь, ветер умеренный.
1: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
4: Нежные, домашние, красивые, тихие.
5: Дети?
4: Если бы, квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
6: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните 205-66-85. Застройщик ООСЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
8: 2148.
9: «Биомеханика».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8-800-555-0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
12: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
13: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте Авторадио.
8: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
9: «Включи авторадио».
10: «Включи авторадио».
8: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
10: «Включаю авторадио».
8: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
7: «Авторадио».
8: Всегда на связи.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 часов утра.
0: Новости.
2: Доброе утро. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Новые дорожные камеры установят на трассе новый дефрис седанка. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска Sequoia Park. Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Новые дорожные камеры установят на трассе новый дефрис седанка в районе Зимы Южной. По данным ГИБДД края, автоматический комплекс будет фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на полосу встречного движения. Проезд на запрещающий сигнал светофора и застоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки и движение по обочинам. Ранее, напомню, стало известно о планах установить новые камеры на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе фуникулера, на Второй речке, на улице Калинина во Владивостоке.
0: Про дороги.
2: Движение в центре дальневосточной столицы перекрыли на полдня. Сегодня с 7 до 13 часов проходит генеральная репетиция Парада Победы. Проезд и парковка запрещены на участках Светланской, Голливудской, Океанского проспекта и других улицах в районе Центральной площади и ЖД вокзала. Кроме того, закрыта парковка и движение по Корабельной набережной. На время репетиции общественный транспорт работает по измененным маршрутам. Отмечу, что для репетиции есть и резервная дата – 7 мая. Не исключено, что аналогичные ограничения в центре введут и завтра утром.
0: Про алкоголь.
2: В дальневосточной столице ограничат продажу алкогольной продукции в период проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщили в администрации Владивостока. Согласно краевому закону, продажа спиртного запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий. Запрет действует за 1 час до их начала, во время проведения и в течение 1 часа после их окончания. Предпринимателям необходимо строго соблюдать требования законодательства.
0: Про ЖКХ.
2: С мая в квитанции за ЖКХ в Приморье появятся новые детали. Плату за содержание и ремонт общего имущества разобьют на отдельные позиции, чтобы собственник имел четкое понимание того, за что именно он

0: платят. Вместо абстрактного содержания жилья за 1000 рублей в месяц пропишут уборка 200 рублей, ремонт 300 рублей, лифт 150 рублей и так далее.
1: Про рейтинги.
0: Владивосток попал в список популярных городов для переезда. Эксперты выяснили, что в ближайшие два года переехать в столицу Приморья планируют 12% участников опроса. Также в списке городов, где россияне хотели бы жить, оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. Курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
0: Плюс 10 сейчас во Владивостоке. В городе вечером возможен небольшой дождь. Температура до плюс 15. В крае сегодня местами небольшой дождь. Температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает затуры от Второй речки до Постышева из-за ДТП, также от Горпарка в центр, со стороны Дальзавода до Центральной площади, центр города перекрыт сейчас. Заторы на Котельниково в сторону Рабочей.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около 11 градусов тепла, и сегодня до плюс 15, возможны осадки, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нежные, домашние, красивые, тихие.
4: Дети?
3: Если бы.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщику ОСЗ «Астон». Азори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
3: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
4: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
5: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
6: Аудитория 0+.
7: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
8: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
9: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
15: От Вернер?
14: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
15: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
14: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
20: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
21: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Горпарка в центр. Центр города сейчас перекрыт от Лозов в центр, Корабельная, набережная. Из-за этого заторы на Пушкинской. Со стороны Гоголя до инструментального завода замедление. Плотно двигаются машины от Магнитогорска до Столетия. На Русской в оба направления. На Котельниково в сторону Рабочей, на Баляево в сторону Рудневского моста.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов, сегодня 15 тепла, ближе к вечеру возможен дождь, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: Это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте нашечетом.рф.
0: Реклама. Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
8: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
9: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский «Ратимир» 1 килограмм всего за 449,90.
10: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
11: Реми всегда выгодно.
12: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
13: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585-karunaspa.ru

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
3: Реалбанк, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц.
5: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер-агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 часов утра.
0: Новости.
2: Доброе утро. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. На трех пограничных переходах в Приморье ускорят прохождение границы. Подробности через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: В нашем крае завершается масштабное обновление трех ключевых погранпереходов. После модернизации их пропускная способность возрастет в разы, а время ожидания на границе заметно сократится. Об этом пишет АИФ Приморье. Так, на переходе пограничной на границе с Китаем завершены основные строительно-монтажные работы и установка технологического оборудования. Количество полос для автомобилей увеличат до 22, а суточная пропускная способность достигнет 1300 машин. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы и благоустройство территории. В пункте Краскино уже возведены основные здания сооружения. После реконструкции он сможет пропускать до 750 автомобилей в сутки. Число полос возрастет до 16. Специалисты уже завершают монтаж оборудования. Кроме того, пункт пропуска «Хасан» на границе с КНДР получит новую модульную инфраструктуру на 10 полос движения, рассчитанную на 300 машин в сутки. Также рядом продолжается строительство автомобильного моста через реку Туманная. Он обеспечит прямое автомобильное сообщение между Россией и Северной Кореей.
0: Про День Победы.
2: Владивосток готовится отметить 81-ю годовщину Великой Победы. В дальневосточной столице запланировано большое количество мероприятий, в том числе памятная акция «Бессмертный полк». Как отметили в администрации города, шествие начнется 9 мая, сразу после завершения официального военного парада. Участники с портретами своих героев, ветеранов и участников Великой Отечественной пройдут от здания «Серой лошади» на Алеутской, 19А, по Светланской набережной Цесаревича до мемориального комплекса «Боевая Слава ТОВ». Формирование колонны начнется в 9 утра рядом с остановкой «Серая лошадь».
0: Про нововведение.
2: В России появится новый вид госконадзора, под который попадут промышленные товары, техника и даже авиатопливо. «Известия» выяснили, что законопроект уже одобрил Кабмин в виде эксперимента. Качество некоторых товаров контролировали еще с 2024 года, например, стройматериалов. Фальсификата стало меньше, контроль признали эффективным. Теперь правила закрепят окончательно. В ближайшие годы поэтапно надзор будут расширять.
0: Про торговлю.
2: Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в 10 раз выросли продажи бассейнов. Больше стали россияне интересоваться товарами для бани и садовой мебелью. Также увеличилось количество продаж растений и семян. В мае спрос на них вырос более чем в 2 раза. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 12 сейчас во Владивостоке, вечером в городе возможен небольшой дождь, температура до плюс 15, в крае местами дожди, температура до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы.

0: И стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Перекрыт сейчас центр города для проезда. Заторы от Горпарка в центр, на Красного Знамени в сторону Рабочей, на Рабочей в сторону Котельникова и обратно. Также на Баляево по всем направлениям, на Русской в оба направления. И пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов. Сегодня до 15 тепла. Возможны осадки. Умеренный ветер до сильного.
0: Реклама. Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
2: Нежные, домашние, красивые, тихие.
3: Дети?
2: Если бы. Квартиры.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
3: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
4: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
5: «Биомеханика».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены – это надолго.
2: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай. Только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
17: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
19: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
20: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Котельниково в оба направления, на Русской в оба направления, также на Тополиной аллее вверх. Перекрыты сейчас от Гурпарка в центр проездом, также от Лозов в центр и Корабельная набережная.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около 12 тепла, сегодня плюс 15, возможен дождь, умеренный ветер.
0: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю, а системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. Девелопер Астера представляет.
2: Желаю

0: Алекс Лоза. Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
2: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
3: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
4: Реми всегда выгодно.
5: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеется противопоказание. Необходима консультация врача.
6: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
7: Аудитория 0+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ядрок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка. 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
8: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
9: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: 10 часов утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Центр Владивостока сегодня перекрыт до обеда. Далее подробности.
1: Про спонсора.
3: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: Репетиция парада Победы началась во Владивостоке спустя 3 часа после перекрытия центра города. Напомню, что с 7 утра проехать нельзя по участкам Светланской, Людской, Океанского проспекта и примыкающим к ним улицам Убаревича, Адмирала Фокина, Первой Морской и другим. Серьезные заторы по пути в центр города сохраняются. Ограничения снимут только после 13 часов.
1: Про транспорт.
3: А между тем, напомню, что весь общественный транспорт до обеда ходит по измененным маршрутам. Также есть вероятность, что 7 мая пройдет еще одна репетиция парада Победы. И центр снова перекроют до обеда, но пока точно неизвестно, будут ли использовать резервную дату. Тем временем, еще одно важное ограничение все-таки будет. С вечера 8 мая и до конца дня 9 мая не будет работать платная парковка на Корабельной набережной.
1: Про мошенников.
3: Стало известно о новых схемах обмана ветеранов в преддверии 9 мая. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками социального фонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковской карты и кода из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам. СМИ напоминают, настоящие государственные выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или код из СМС. Выплата ветеранам к 9 мая в размере 10 тысяч рублей перечисляется автоматически, беззаявительно. Медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом, пишет Лента.ру.
1: Про искусственный интеллект.
3: Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарт рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. Курс доллара на сегодня установленный Центробанком 75 рублей 34 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
3: 12 градусов тепла сейчас во Владивостоке. В течение дня в городе небольшая облачность. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура от плюс 13 до плюс 15. В крае сегодня облачно. Местами небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба